0: Не знаю, может быть, возраст уже такой, но я рад тому, что просто помню. А уж, не знаю, нас или вообще то, что воспоминания в голове держатся чуть больше, чем у золотой рыбки, может быть, 6 секунд уже хорошо, как по мне. Ну, а все остальное – дело десятое. А что первое дело – это, конечно же, отдых. Отдыхать нужно. Конечно же, в идеале смотрю на это волшебное слово «Портофино» и понимаю, да нет, не светит. Не в идеале, если солнечная погода и дача, это уже просто прекрасно. Обычное хорошо, оно может быть и в домашних условиях. Но мало ли, приспичило вам поработать. Условия не вполне домашние, но все же под крышей. Жанна Фриске прямо сейчас на волне русского радио. Я категорически всех приветствую. Те, кто отдыхает, уже перечислил места. Это только для разбега, а там уже исключительно все зависит от вашей фантазии. Ну и если вы на работе. Ну, во-первых, мои соболезнования. Некоторые очень крепко к этому негативно относятся. Я считаю, что с русским радио действительно всегда и везде. Поэтому ничего-ничего, ночь пролетит, у кого-то уже, у кого-то еще нет, как у нас 3.07 на наших русскорадийных. В любом случае, я всем желаю отличного настроя. Это важно.
1: На русском радио.

0: На русском радио, конечно же, группа «Градусы». И хорошо знакомая вам песня «Режиссер». Не устану удивляться, как их хватает на все. Сам себе режиссер. В этом отношении подводные камни могут быть только в одном. Какую-нибудь ерунду не снимешь, смотреть же тоже самому. Отлично, если кастингом занимался тоже сам. В главной роли, конечно же, ты. 3.28 на наших русскородинах, 29 уже капнуло. У нас и у вас ровно столько же. Как всегда, не знаю, как вы относитесь к этому периоду. Для меня это ни рыб, ни мясо. Пока не могу констатировать, что прям ночь закончилась. По ощущениям, как у синоптиков, еще нет. Ну и утро не началось, те же ощущения. В общем, надо переждать. У вас уже точно утро и по большей части не рабочее. Ну а если все-таки рабочее, то продуктивного вам дня. В другое время отдохнем. Вам добрейшего дня и доброго вечера персонально вам. Снова вместе. Так называется песня от группы Five Star Family. Полина Гагарина очень скоро появится. Стас Пьеха будет. И многое-многое другое, не менее любимое на русском. Главное, чтобы все было хорошо.
1: На русском радио.

0: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Из недвижимости у меня только бровки домиком. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто таленты, бесконечный процесс скролля. Каждую ночь со мной новая.

0: Вот как мне подумалось, если все как в песне Артика и Асти, он действительно на тусе убивает кеды, то, вероятнее всего, туса какая-то очень и очень бюджетная, лишенная дресс-кода, по всей видимости, поскольку во многие приличные заведения в такой обуви, конечно же, не пустят. Какая уж тут гармония, если поесть не сможете на тусе. Туда ведь главное, что это хорошее настроение, танцы и еда. 3.46 на наших русскородийных. Прости, называется следующий трек от группы «Руки вверх». С удовольствием вам его через некоторое время и предоставлю. Ну, а пока, у нас, конечно же, наметившийся праздник. И в течение дня, разумеется, он тоже будет. Я не понимаю всех тех, кто в столе заказов не смог о нем вспомнить и упомянуть. А ведь сегодня день дальнобойщика. Поэтому, ребят, если вы перемещаетесь в пределах нашей страны или за его пределами, я же знаю, вас нелегко и далеко заносит на ваших бибиках, я вас поздравляю с вашим профессиональным праздником, и пусть дорога будет легкой. Не забывайте отдыхать также в дороге, и, конечно же, и работая, и отдыхая, слушать русское радио. Пусть у вас все будет хорошо. И у нас, конечно же, продолжаем эфир русского радио. Шлю всем большой привет. Доброй ночи, доброе утро и доброго вечера. Все у нас будет хорошо. С субботой вас.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну вот и славно, что лучший день случился, и друзья собирались, надеюсь, потом помогли с посудкой разобраться, ну, как минимум, в раковину все свалить, а хозяин потом будет надрываться. Ну, или посудомоечная машина, я уж не знаю, что там у Николая Баскова, скорее склоняюсь ко второму. Но вообще было бы круто, если бы в календарике, помимо выделенных красных выходных дней, еще бы были обозначены, не знаю, лучшие дни. На всю неделю, или на весь месяц, или на год, я не знаю. Выделить их не красненьким, выделить их зелененьким, говорят, зеленый цвет успокаивает. А если вы не любите спокойствие, если вы любитель экстрима, то, конечно, тоже можно. Но помните, с судьбой бороться бессмысленно и довольно сложно, а уж драться с ней совершенно точно не рекомендую. Догонят, напомнят про карму и вообще временно будет отсутствовать. А вдруг там что-нибудь хорошее было заложено? Ну, давайте по порядку. Сначала «Не обижай меня» от Валерии, затем появится Анна, Настя и Дим Билан, свежеиспеченный дуэт под названием «Эпилог». «Летом на фиесте» — вообще еще ни разу не слышал эту песню от Артура Пирожкова. И «Позови отца к Диане» в самое ближайшее время на русском. Доброе утро, доброго дня и доброго вечера вам.
1: На русском радио.

Ну да, конечно, можно иронизировать, но по большому счету, наверное, по такому сценарию строится 99,9% сериалов в любой стране мира. Живет обычная девушка, в меру парится, а потом вдруг слышит грохот. Ну, поскольку в нашей стране Пушкин наше все, то есть первая версия — это, разумеется, лягушонка в коробчонке, ну а вторая — это, конечно, принц на белом коне. Я не знаю, сбудется, не сбудется, стоит ли именно такого результата ожидать.

0: Приказал поработать. Привет вам большущие. Крепитесь. В следующий раз отдохнем.
1: На русском радио.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Мудрость не всегда приходит с возрастом. Иногда возраст приходит один. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Я, конечно, недолго думал, но, в принципе, мысль свежая от меня же. Мне почему-то кажется, что это согласно старой доброй традиции, что радоваться чужому счастью могут не все. А вот оказать какую-то посильную помощь и в целом посочувствовать, если человеку плохо, это прям почти все гораздо. Оттого, наверное, про любовь песен очень мало веселых, хотя, согласитесь, очень приятные моменты бывают в этом большом и светлом чувстве. А вот плакалку не отключаем уже на протяжении многих-многих лет. Тем не менее, если сделано талантливо, почему нет? Андрей Губин на Русском радио «Плачь, любовь». Дальше «Кайфово и глупо», тоже про любовь. Ну, тут уже, мне кажется, все более-менее. Да хорошо, осталось совсем чуть-чуть. Ну, для этого Русское радио и существует, поэтому мы считаем, что все будет хорошо. И, в частности, я зовут Дмитрий Лебедев, планирую с вами пробыть до 8 утра, конечно, между песнями. Без компании вас не оставлю, да и сам, надеюсь, не останусь, потому что мне с вами круче.
1: На Русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: любовь. Ну, пока все логично. Если человек не рядом с вами, значит, он где-то. Где именно, не каждый колется, конечно же. Иные не хотят, кто-то просто-напросто не хочет, чтобы произвел впечатление скучного человека, но если все время торчит на работе. К тому же, подобная отговорка... Или правда, если хотите, она работает не на всех. Если ваша супруга искренне ревнует вас каждому столбу, то на работе это прям вообще не то, что стоит говорить. Нет, придумайте что-нибудь сногсшибательное, не знаю, связанное с вулканами или еще с чем-нибудь, потому что, ну, вот это совершенно не впечатляет. Знаем мы эту вашу работу и все такое. 5.07 на наших русскородийных. Дальше у нас появится мод «Намек на нас» называется песня. «Солнце» от Елены Терлеевой, Владимир Пресняков, «У тебя есть я» и «Зачем» от Five Star Family. Ну, по поводу последнего, конечно, чтобы было, у нас все на русском радио разнообразно, поэтому подбираем часик музыкальный так, чтобы понравилось исключительно вам. Ну, может быть, не каждая песня, но что-нибудь для души найдете. Я желаю вам доброго утра, вам доброго дня и, конечно же, вам доброго вечера. И обязуюсь, как всегда, до 8 утра появляться между песнями. Песни отличные, день тоже, в общем-то, задался, по крайней мере, в Москве, когда нет дождя, значит, уже все получилось.
1: На русском радио.

0: новая песня на русском.
1: Это Юлианна Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.

0: на русском радио новая песня от Юлианы Карауловой о любви и обо всем том, что, как говорят, из нее вытекает, а скорее вылетает. Про самолетики в данный момент была песня отчасти, и я уж не знаю, какого размера лайнер, может быть, даже и кукурузник. В этом случае, разумеется, с залетом в сток сена. Так положено, если там, конечно, кузнец не отдыхает, согласно старой народной мудрости. 5.28 на наших русскородийных, от наших проблем на родном пространстве переходим непосредственно, опять же, отчасти, но тем не менее к заграничным делам. Кому мечтается о Манхэттене, во-первых, зря, а во-вторых, ну что, имеете право. Бандерас продолжит, Дмитрий Колдун подтянется, Кристина Орбакайте будет и Джонни с песней «Лечу» и снова полеты. Ну, что делать-то? Любовь всегда связана непосредственно с тем, когда мы отрываемся от земли, и не только с этим. В принципе, я думаю, что каждый испытывает свои эмоции, но одно совершенно точно – любовь не приземляет. 5.28 на ваших больше, на ваших меньше, поэтому разного вам времени, но самое главное – доброго.
1: На русском радио.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.
1: Реклама на русском.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложении. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город СССР.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Интуиция меня никогда не подводит. Если я чувствую, что сейчас сделаю глупость, то я иду и делаю ее с гордо поднятой головой. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Как говорится, есть нюансы. Большую часть этой недели мы, конечно, бортпроводники, иногда с удовольствием, иногда без, но куда деваться. Работа есть работа. А вот уже начиная с пятницы, с вечера, скажем так, мы уже скорее на земле. Мы рулим полетами и приземляем с удовольствием эти самолетики, дабы отдохнуть, расслабиться, а потом опять в полет. Но об этом пока еще думать рано. Суббота всего лишь, впереди еще целое воскресенье, и русское радио в полном своем объеме, исключительно для вас и для всех ваших требований или желаний. Это уж как вы к этому относитесь. Сливки только что на волне русского радио обозначили свои песни, летели недели, дальше третий. Дайте подумать, не подсказывайте, наверняка лишний. От Сергея Лазарева. In You также появится, некуда бежать, ну и не нужно. Как всегда, моя рекомендация — побольше лежать, если вам лежится. Если нет, то ладно, ходить. Бегать тоже можете, если вы человек спортивный. В общем, делайте все, что вам нравится, причем с утра пораньше. Мы за все, что вам любо, и за все, что вам нет. Про дорого не буду говорить, потому что вдруг какие-то финансовые запросы никаким образом с вашим кошельком не могут найти гармонию. Хотя я вам этого желаю, чтобы все было хорошо.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?

Нет, ну по большому счету от Димы Билана никто фейерверков и не ждал. Нет, не потому что он на это не способен, а потому что его преданные поклонницы готовы принять его абсолютно в любом виде. Я думаю, даже прям в стельку пьяненькую. А ничего, нет, он человек, я все вполне себе представить могу. Вот слабо представляю вторую сторону, как уже и сказал, что кто-то жестоко с сковородкой уже стоит наготове в дверях. Это вряд ли. Все-таки человек заслуженный во всех отношениях. И очередной его трек открыл свежий музыкальный час на русском радио. Назывался «Я просто люблю тебя». Для тех, кто любит непросто, тоже, конечно же, дорога расчищена. Сегодня выходной день, действуйте как пожелаете. Самое главное, чтобы счастье было и у вас, и в целом, наверное, в вашем окружении. Тогда абсолютно точно все у нас получится. Правильный настрой — это всегда полдела. «Жасмин» намечается через пару секунд. Дальше Жанна Фриске, Вячеслав Макаров, группа «Руки вверх» и Артур Пирожков. И что-нибудь еще чуть позже обязательно подтянется из самого любимого и самого лучшего. На русском, конечно же. Меня зовут Дмитрий Лебедев. До 8 утра я в вашей компании, совершенно точно, торжественно обещаю, даже поправляю галстук. В данном случае ностальгии нахлынуло пионерский.

0: Ну, лично я не вижу поводов не быть, особенно в выходной день, а сегодня суббота, кстати говоря. Ну, а во-вторых, путь, конечно, может быть разным у этого самого лучшего дня. Если он метнулся в булочную и обратно, да, к тому же на такси, то это прям мега-крутой день. Ну, а если же продолжительная дистанция, то, конечно, тоже неплохо. Подождем, когда вернется, а заодно и будет повод поздравить людей, которые постоянно перемещаются на большие расстояния. Сегодня день дальнобойщика, поэтому с праздником вас, конечно же, легких вам непосредственно поездок, отдыхать не забывайте под музыку русского радио, остановившись где-нибудь на обочине, ну или я не знаю, каким образом еще вы расслабляетесь. Но одно знаю точно, постоянно работать это, конечно, не гуд. Поэтому акцентирую ваше внимание еще раз на выходном дне, проводите его на ура, не знаю в каком именно месте, но важно, что на нашей малютке планете. Ёлка прямо сейчас, дальше качели от Артика и Асти, Александр Шоуа с абсолютно новой песней «Навсегда с тобою» и «Юность». Вот эта вещь проходящая, но несомненно приятная. Группа «Добро». Всем здрасте.
1: На русском радио.

Новая песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

0: Если хочется зевать...
1: Утром выходные!
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут.
1: Крутые новости.
3: Крутые игры.
1: Крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Обливание холодной водой дарит хорошее настроение, независимо, кого обливаешь. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Ну что значит никак? Мне кажется, останавливаться на достигнутом не стоит. И на недостигнутом тоже, конечно же. Я бы привел кучу примеров, конечно же, к этой гипотезе. Но, если честно, пример всего один приходит в голову, и кажется, он единственный и есть. Данила Мастер, да. У него то не выходило, то потом как вышло, и оказалось, что это единственный способ борьбы с абьюзом со стороны хозяйки Медной горы. Бажов, если кто не помнит, замечательный автор. Между прочим, у меня книжка была красивая в детстве. Я ее всю испортил, когда делал картинки через стекло. Ну, знаете, как это? Делаешь вид, что ты рисовать умеешь. По большому счету, без образца ничего не выходит. А на окне очень легко переводится, и потом бычишься перед друзьями. Перед родителями, конечно, нет. Они же свидетели того, что книжка испорчена. Аккуратнее относитесь к книгам. Теперь я это понимаю. Группа 5 утра, прямо сейчас на волне Русского радио, солнечные зайчики. У нас же 6.48, но где-то и 5.48. Будем считать, что и 5 утра имеется. Вам желаю отличного сформировавшегося, вам добрейшего дня и доброго вечера заодно вам. Русское радио с вами, и я, Дмитрий Лебедев, до 8 утра, меж песнями.
1: На Русском радио.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В начале ЧП из-за воздушной атаки в Ростовской области пострадали 7 человек. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Ростове-на-Дону госпитализированы 4, 2 взрослых и 2 детей. Мэр города сообщил о повреждении 2 многоквартирных домов. Жители эвакуировали. Кроме этого, обломки БПЛА обнаружены на территории складских помещений в Аксайском районе региона. Также произошло возгорание в лесополосе. В Багаевском районе повреждены частные дома. Перевозчики оказались не готовы к цифровым документам. С 1 сентября электронные накладные становятся обязательными, однако большинство автомобильных компаний не могут перейти на цифру, пишет «Известия». На данный момент электронную подпись, необходимую для оформления таких документов, получил только каждый 10-й российский перевозчик. Пока за нарушения штрафовать не будут, МВД и Ространснадзор будут ограничиваться устным замечанием. Минтранс поддержал идею использовать беспилотники для фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин. Ранее с таким предложением в правительство обратились производители и операторы систем фото-видеофиксации. При этом в Минтрансе считают, что правила применения таких технологий нужно закрепить на федеральном уровне. В Британии пожаловались на огромный ущерб от чаек, которые крадут еду у людей. Каждый год страна теряет из-за этого 171 миллион фунтов стерлингов. Это почти 20 миллиардов рублей. Чайки ведут себя агрессивно и охотятся за всем. От традиционного британского блюда Fish and Chips до хот-догов, сообщило издание Independent. Опрос показал, что 71% британцев сталкивались с грубостью птиц, которые пытались отобрать у них обед. Официальный курс доллара на выходные 85 рублей 60 копеек, евро по Центробанку 99,68. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Я, как всегда, придерживаюсь своего мнения. Даже микроразборы в выходные дни быть не должны. Поэтому виноватых мы искать не будем. Но песня получилась отличная. Группа «Студио» открыла свежий музыкальный час на русском радио. И в целом у нас с вами сегодня все должно складываться замечательно. Все-таки суббота, первый выходной день и Святой Двоицы. Хочется сказать, чем он еще прекрасен, любой выходной день, что требует от нас минимальных жертв. Я, например, не хочу, как Филипп Киркоров в дальнейшей песне. Для меня это для выходного дня чересчур. А вот «Я за тебя посплю» — это самое то. Ну, а с другой стороны, если уж приспичило поработать, то нет, конечно же. Спать будем абсолютно точно не сейчас. Так что привет вам, большущие. Если на работе дорабатываете продуктивно, русское радио поможет. Если отдыхаете вместе со всеми, конечно же, вам отличного утра и отличного же дня. Ну и не менее отличного затейливого вечерка. Согласитесь, отлично звучит, как слово «паразит». А когда говоришь «хорошо, все будет», нет, в каждом отдельном случае все замечательно. Поэтому будем придерживаться старой доброй традиции. Пусть все будет хорошо.
1: На русском радио.

0: на русском радио «Ближе к телу». Ближе к телу. Рубрика выходит при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
1: Всем привет! У микрофона Лена Журавлева. В бесконечной рабочей суете мы часто откладываем заботу о себе на потом. Но наше тело – это не машина, которую можно починить в любой момент. И лучший способ проявить к нему уважение и любовь, а заодно убедиться, что с вами все в порядке – это вовремя пройти диспансеризацию. Тем более это совершенно бесплатно. Правила просты. Проходить масштабный чекап с 18 до 39 лет раз в 3 года. Ну а после 39 уже ежегодно. И никаких сложностей. Берем паспорт, медицинский полис и направляемся в поликлинику по месту прикрепления. А записаться можно в один клик через госуслуги. А теперь к самому приятному, к законному выходному. Да-да, вас обязаны отпустить с работы для прохождения диспансеризации, к тому же с сохранением зарплаты. Если вам еще нет 40, такой официальный день для здоровья положен раз в 3 года. После 40 – каждый год. А предпенсионерам и работающим пенсионерам дают 2 дня ежегодно. Так что пишем заявление, согласовываем дату с работодателем и идем проверять организм. Кстати, такая возможность доступна по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». И это уже отличный и актуальный тренд. Только за первое полугодие этого года диспансеризацию и профосмотры прошли более 52 миллионов россиян. Давайте не отставать, найдите время для себя и будьте ближе к своему телу. Хорошего вам дня и до встречи в эфире.
0: Русское радио.

0: Ну, конечно же, подруги – это прям святое. Я бы сказал, что не только лучшие терапевты, но еще и знатные зоологи. Просто с полпинка, как говорится, охарактеризует вашего бывшего как козлика, да еще и семейство подскажут. И подсемейство, кстати, парнокопытные, если что. И если вы когда-нибудь заходили в Википедию почитать, как оно называется, наверное, стало бы еще обиднее. Потому что козьи там с приставкой «или», а в основном козлины. Звучит, согласитесь, не очень. Поэтому, граждане бывшие, давайте уже как-то постараемся эту обидку проглотить. И еще что-нибудь из холодильника добавить, что прям совсем приятно было. Сегодня выходной, можно себе позволить. Суббота за окном. Желаю вам отличного отдыха. Если предпочитаете его с друзьями или подругами, то, пожалуйста, вам все карты в руки. Ну и если они уже в руках, можно, конечно, и в дурачка, если что. «Серебро» с песней «Дыши» очень скоро. «Корабли» от Дмитрия Колдуна, «Сагдиан» на русском радио и группа «Бис». «Таня, не плачь». Вот это действительно так себе занятие, Танечка. Давайте уже как-нибудь отложим все рыдалки на будущее. А сегодня улыбаемся. Приятное лицо – это залог успеха. Всем-всем-всем желаю отличного настроя. Дмитрий Лебедев я. Скоро, конечно, откланяюсь, но пока с вами между песнями.
1: На русском радио.

Русское радио. Только любимое.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
2: Жертва, найдите груз.
1: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. В кино с 3 сентября, 16+.
0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
3: Мое коронное блюдо – это яичница с элементами скорлупы. Настоящий авторский рецепт с хрустящей текстурой. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Я, конечно, не против оригинала. Магнит так магнит, но, с другой стороны, может быть, вы изменили свое отношение к нынешним отношениям же, получается так. И решили немножко передохнуть, и уже сердце ваше с тефлоновым покрытием к нему, по крайней мере, ничего не прилипает. Мера временная, но поспособствует наверняка чему-нибудь в дальнейшем. Ну, или еще мог бы набросать кучу вариантов, но, с другой стороны, зачем? Тефлон вполне достаточно, как мне кажется. Для того, чтобы расслабиться и, по крайней мере, хотя бы в субботу не плакать. Это я про Таню уже, которая в исполнении группы Бис. «Таня, не плачь», так и называется песня. Группа «Корни» появится, ты узнаешь ее. Ну, а я уже пойду осваивать непосредственно действительное. Что я там узнаю в отголосках сегодняшнего утра, это мне тоже

0: Неведомо. Может быть, даже по дороге какие-нибудь эффектные знаки и звоночки от жизни. И, конечно же, понесется все, и буду я счастливым. Вот так я себя уговариваю, на самом деле приду и лягу спать. Но вам желаю отличного дня. Сегодня на завтра обязательно услышимся. Рад был провести с вами энное количество времени. И, конечно же, буду рад, если вы и без меня сможете расслабиться под музыку русского радио. Желаю.
1: На русском радио.

0: слушает страна. Русское радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В начале о погоде. В сентябре Москву и регионы Центральной России вместо бабьего лета могут ждать обильные дожди. Такой прогноз дают климатологи. А по словам специалистов, причиной может стать активизация Эль-Ниньо, природного явления, связанного с повышением температуры воды в экваториальной части Тихого океана. Оно влияет на циркуляцию атмосферы и может привести к погодным аномалиям в разных регионах мира. Что касается погоды на сегодня, то в Москве будет от 20 до 22 градусов тепла, ночью похолодает до плюс 11. Минпросвещение планирует в следующем году обновить федеральный образовательный стандарт для первых и четвертых классов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Сергея Коровцова. Он пояснил, что изменения нужны для синхронизации знаний, которые дети получают в начальных классах и на других уровнях образования. Также обновление стандарта должно обеспечить плавный переход от дошкольного обучения к школьному. Позже стандарт обновят и для более старших классов. Участок московского скоростного диаметра от Бусиновской развязки до шоссе энтузиастов со следующей недели снова станет платным. Деньги с водителей начнут взимать с 31 августа, сообщает столичный Дептранспорт. Оплата на этом отрезке МСД была приостановлена с 18 мая. Московский скоростной диаметр длиной почти 70 километров соединяет 10 крупнейших вылетных магистралей и связывает районы Москвы и области. Плата на МСД взимается только в часы пик. Названы самые некурящие регионы России. Ими оказались Чечня, Калмыкия и Краснодарский край, сообщил Минздрав. Так, доля курящих в Чечне составила всего 0,4%, в Калмыкии 1,5%, а на Кубани 4,4% взрослого населения. Следующие три места в рейтинге самых некурящих заняли Ингушетия, Дагестан и ДНР. О развитии событий менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: на этой неделе. Номер третий.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин, все хотят увеличить.
0: Номер второй.
2: Мир ведь не крутится вокруг него.
0: Номер первый.
3: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье.
0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио.
4: Перешутить Антона? Невозможно.
0: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
4: Придумывайте сами.
0: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
4: Я лично.
0: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
4: Не кислые шутки.
0: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Что слушает страна?
5: Давай не ждать, жить будто завтра звездопад. Блеском глаза всех побежать.
0: Русское радио.
6: Зима будет снежной, а лето жарким. Любовь будет нежной, а солнце ярким.
0: Только любимое. Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получение на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
9: Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
10: Держи этого. Найдите груз.

0: Реклама на русском.
1: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? Ноль плюс.
2: Ну ведь можем же, когда уже не надо, а?
0: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Русское радио.
1: Все будет хорошо.
0: Новая песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Владимир Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. В период с 31 августа по 1 сентября российский президент проведет переговоры с лидерами 9 стран. В частности, с премьером Армении Николом Пашиняном Путин обсудит внешнеполитический курс Еревана. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, Москва настаивает на том, что Ереван не может одновременно двигаться к членству в Евросоюзе и получать огромные выгоды от участия в ЕАЭС. Отдельной темой встречи станет арест лидеров армянской оппозиции, выступающих за развитие отношений с Россией. Дмитрий Медведев заявил об отсутствии планов мобилизации в России. Зампредседателя Совета Безопасности отметил, что подписывающих контракты с Министерством обороны вполне достаточно. Медведев возглавляет межведомственную комиссию Совбеза по комплектованию вооруженных сил контрактниками. В июле он уже сообщал об отсутствии необходимости в мобилизации. Маркетплейсы хотят использовать пункты выдачи заказов как небольшие логистические центры. С 10 сентября в них будут хранить товары, которые покупатели отменили или не забрали в течение 2 недель. Бизнес рассчитывает, что это ускорит доставку. Часть заказов можно будет отправлять покупателям из ближайшего ПВЗ. С октября продавцы также смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для дальнейшего хранения и отправки. Владельцам ПВЗ за эту работу будут доплачивать. В Сочи высадят первую на территории России плантацию какао. Насаженцы уже закуплены и привезены. Какао планируют выращивать в тепличных условиях. Из полученного сырья, а также из выращенных в России бананов, будут делать мороженое. Запуск производства этого десерта состоится в этом году. Помимо бананового вкуса, в ассортименте появятся варианты с кокосом и финиками. Вернусь буквально через час, а далее в эфире главный утренний ведущий выходного дня Андрей Макеев и Миша Набоков. Встречайте в «Крутую по-русски».
0: На русском радио главное утреннее шоу страны по выходным. Крутую по-русски.
2: Ух, сегодня в день дальнобойщика. На эти 2 часа вам можно расслабиться, потому что рулить будут я, Миша Набоков, и в роли кивающей собачки на приборной панели Андрей Макеев. Это «Вкрутую по-русски». Доброе утро!
3: Ну и доброе утро. И тогда в таком духе, слушай, ты сказал про такой праздник, значит, надо будет Лену Журавлеву поздравить. Она дальнобойщик со стажем у нас.
2: Слушай, она у нас,
3: она,
2: да.
3: Сейчас...
2: она пока на заднем сиденье.
3: Нет, она сейчас...
2: спит,
3: она... нет, она сейчас в Туле где-то, по-моему, едет. Но я думаю, что к концу часа она доедет.
2: Сосиски везет.
3: Она
2: вот эти,
3: да, доедет, я думаю, да, до рубрики «Лена жарит», как до конца часа успеет она такой.
2: Обратно,
3: дальнобойщик.
2: Ну, до Тулы здесь,
3: здесь
2: недалеко,
3: в принципе, да, она сейчас там где-то на трассе стоит.
2: Нас,
3: ну, и, в общем,
2: слушает,
3: да,
2: такая.
3: Сейчас,
2: да, едет.
3: С усами такая.
2: Усатая Лена.
3: Да, Лена Журавлева в рубрике «Лена жарит». Мы будем ее ждать, знатный дальнобойщик и параллельно с этим кулинар и повар. У нас игра накрутили по полной и по плану для всех, кто находится за рулем, и не только. Крутые песни мы с вами слушаем. Все, я свою работу выполнил, Миша, дальше ты.
2: Все, ты пошел?
3: Я пошел, да, пошел встречать Ленку.
2: Подожди, она, подожди,
3: да,
2: подожди.
3: Покажу ей дорогу.
2: Подожди,
3: пока.
2: Андрей, я совсем скоро расскажу. Я вот читаю сценарий и не верю своим зрачкам. Гороскоп?
3: Да ты что?
2: Слушай, мы докатились все-таки?
3: До такого.
2: До этого.
3: Скатились, да.
2: Совсем оскотинились, скажем по-чеховски, оскотинились мы с тобой.
3: Совсем рейтинги на нуле.
2: Гороскоп. Надо выручать. Гороскоп. Во вкрутую по-русски.
3: Наконец-то.
2: Совсем скоро ждите поднятия всех рейтингов и всех вообще.
3: Я в таком случае останусь и послушаю, что ты там расскажешь.
2: Вот, видишь, а ты хотел уходить. Перед этим, конечно же, наша фирменная зарядочка. И прямо сейчас у нас, кстати, будет уникальная возможность размяться вместе с девчонками из блестящих. Чур, я с блондиночкой.

0: Ты по-русски. Вкрутую.
1: Андрей Макеев, я Миша Набоков. Впереди у нас действительно много всего, но вот этого, друзья, вы никак не ожидали. Прямо сейчас гороскоп.
2: Полетели.
1: Как тебе, Андрей?
2: Неожиданно.
1: Итак,
2: ладно, мне-то, всем остальным как?
1: Как вам? Нравится. Слышишь?
2: Да. Наконец-то гороскоп. Хоть что-то ценное.
1: Всем очень нравится.
2: От этих двух дебилов. Ну.
1: Хоть что-то скажут
2: полезное.
1: Вразумительное. Но, внимание, не обычный гороскоп, а автомобильный. То есть, пятерне.
2: То есть,
1: полезный.
2: Если ваша машина родилась в июле.
1: Если ваша
2: автомобиль?
1: Машина рак, если она едет назад,
2: ты вот кто?
1: Пятится.
2: Ты вот кто?
1: Я как раз рак.
2: Ну вот, то есть.
1: Срак.
2: То есть.
1: Рак.
2: То есть машина на механике, даже потому что механ.
1: Угу. А ты кто?
2: В сентябре дева, получается, машина на андроиде должна быть, потому что Андрей.
1: Автоматическая, да?
2: Да.
1: Ну вот мы и разобрались, в принципе. Да, что пишут исследователи? Они выяснили, что козероги и раки, вот как раз самый опасный водитель. Ну действительно, я очень опасный водитель, у меня же прав нет. Как они узнали, интересно?
2: Поэтому тебе не дают.
1: Потому что я рак.
2: Да, вы кто?
1: Да, приходишь такой на права сдавать, вы кто?
2: Я
1: козерог. Все, свободен.
2: Да, до свидания.
1: Они чаще всего обращались по ОСАГО в 2026 году. Средняя опасность у львов, овнов и тельцов. Они не самые внимательные, но водитель, в общем-то, водить умеют вот эти знаки. А вот стрельцы и скорпионы ездят как дедушки крайне безопасно.
2: Мне кажется, здесь не совсем те знаки зодиака написанные, которые должны быть. Потому что лично у меня гороскоп состоит из двух знаков. Козлы и бараны. И все.
1: Причем козла, знак зодиака козел, очень легко определить. То есть он меняет полосу, не включая поворотник, резко останавливается. Вот если видеть такое, это значит вот знак зодиака козел. Будьте очень аккуратны.
0: Крутую по-русски.

0: Миша Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Я знаю, что нас всех может сделать счастливым сегодня.
2: Потому что
1: сегодня такой праздник. День рождения мотоцикла.
2: Класс.
1: Да, слушай, стоит только,
2: то,
1: да.
2: То, что не хватает многим.
1: Железного
2: кажется,
1: коня
2: да?
1: Всем не хватает. Или просто коня. Потому что вот я себе чувствую,
2: да.
1: Что мне, например, коня вот реально не хватает в моем... В моем быту, в,
2: слушай, ну,
1: в моем...
2: Сейчас, подожди. Я сейчас... Слушай, ты хорошо будешь смотреться с ним. Я сейчас вот посмотрел.
1: Угу.
2: Очень хорошо будет.
1: Вот. В моем вот частном...
2: Прям рядом конь и ты. Прекрасно.
1: Вот если у тебя появляется частный дом, сейчас очень многие стремятся переехать именно в частное какое-то домовладение.
2: Угу.
1: Без коня уже не то. То есть
2: согласен.
1: Ты уже понемногу... То есть все раньше переезжали в города, а теперь, угу. Вот, знаешь,
2: теперь
1: обратно, да? Обратно, да. То есть дальше уже дело к коню идет. Потому что смотри, вот, например, я чувствую, почему мне это не хватает. Потому что, во-первых... Мне нужно там свою возделывать землю.
2: Угу.
1: Я купил грабли. Сначала плохие грабли, потом хорошие грабли купил. Угу.
2: Потом супер хорошие.
1: Потом купил, в общем, это все не работает, купил угу. себе культиватор земли.
2: Угу.
1: Тоже как-то слабенько. Я понимаю, что мне нужен мотоблок.
2: Угу. Что-то помощнее, да, такое?
1: Да, который будет спахивать землю.
2: Угу.
1: И дальше я понимаю, что нет, по-любому нужен конь.
2: Мотоконь.
1: Вот понимаешь, конь... Он сразу берет в себя всю вот эту сельскохозяйственную технику.
2: Конечно.
1: Им можно пахать. Он съест всю траву. Тебе газонокосилку не надо. Он тебе всю траву, всю твою съест.
2: Самое главное, он тебя выслушает. И еще...
1: Но это потом. Сейчас это понятно. Это понятно, что он выслушает. Но самое главное сейчас практически, знаешь. То есть он может спахать землю вместе
2: угу.
1: с ним.
2: Угу.
1: Можно с ним, значит, он съест всю траву. Можно с ним до работы доехать.
2: Слушай, единственное, он канал не может переключать. У него копыта.
1: Да.
2: Тебе придется самому это делать.
1: Ну, это естественно, да.
2: Вот это минус.
1: Это проблема.
2: Слушай, это проблема.
1: Поэтому
2: это
1: вот,
2: проблема, да.
1: Поэтому вот, знаешь, функции коня просто взяла на себя наша вот эта техника.
2: Слушай, надо заточить ему копыта, чтобы он мог нажимать на кнопки. Вообще
1: да
2: будет идеально.
1: Ты
2: можешь переписываться с ним
1: потом. Меня беспокоит проблема, что функции коня взяла с собой разная техника. Понимаешь, то есть мотоцикл,
2: ну, в принципе,
1: мотоблок.
2: Да.
1: Вот это слово мото, оно, по-моему, переводится как конь.
2: С древнелатинского, да?
1: Мото.
2: Мото.
1: То есть мотоцикл — это конецикл.
2: Мотоблок
1: — это конеблок.
2: Конеблок.
1: Фамилия японская Муцумото — это Муцуконев.
2: Или да. Не просто Конев.
1: Да. Поэтому я считаю, вот мне нужен конь.
2: Слушай, и еще самое главное, почему тебе нужен конь, наконец-то кто-то поржет над твоими шутками. Не
1: да.
2: Ты один будешь.
1: Причем соседи думают, что у меня уже есть конь. А это я просто ржу над своими шутками обычно, когда
2: сам,
1: что-то
2: да?
1: готовлюсь
2: нет,
1: к эфиру.
2: Нет, ты просто идешь и ржешь.
1: Да,
2: и
1: да,
2: все периодически.
1: Да, да. Ну, это возраст такой же возраст. За 40 мы все периодически тратим. Мне нужен конь.
2: В какой-то момент мы сами, мне кажется, в коня уже превратимся просто и все.
1: Мне
2: не нужен будет уже.
1: Согласен. Но мне вот сейчас,
2: но пока
1: мы не превратились,
2: да?
1: Мне нужен
2: слушай,
1: конь.
2: А
1: я
2: ты,
1: хочу заняться коневодством и всем остальным.
2: Опять же, на работу будешь ездить вообще шикарно, без пробок.
1: Да.
2: Доскочишь.
1: Да. Меня даже будет можно по определенным признакам коня найти, как я скакал.
2: По следам, как говорится. Прикинь, прям в студию заскочишь сюда. Прям будет шикарное появление. Трансляция, наконец-то, появится у нашего шоу, потому что ты прям будешь заскакивать на коне.
1: Да.
2: Сюда.
1: Опять же, ржать кто-то будет над твоими теперь шутками, если у нас будет конь. Короче, мне нужен конь.
2: Нет, подожди,
1: я мечтаю о коне.
2: Я не согласен. Если у тебя появится конь, моей функции уже не нужно. Ты будешь сам с конем вести передачу.
1: Ну, посмотрим. У нас сегодня такая тема, что вы давно мечтаете сделать, но пока что так и не осмелились.
2: Угу.
1: Про коня мы уже поговорили, если что. Если вы мечтаете, чтобы у вас был конь.
2: А вот про пони нет.
1: Да. И
2: пишите.
1: Про все остальное тоже. Пишите ваши истории в нашем канале в Максе, в группе ВКонтакте, в комментариях под постом с темы дня, а также отправляйте их в наши мессенджеры по номеру 8-916-003-105-7.
0: Вкрутую на русском радио. Что слушает страна?
3: Пусть твои окна смотрит беспечный розовый вечер.
0: Только любимая.
3: Ну когда заберет меня маленький самолет.
0: Только лучшее. Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Отличное утро! Вкрутую по-русски!
1: Готовы принимать звонки из далекой галактики. Даже если вы сейчас находитесь на Альфа Центавре, звоните.
2: Самое время.
1: У нас есть крутая авторамка с логотипом русского радио. То, что нужно и везде, и на Меркурии, на Меркурии, на Венере.
2: На Сатурне особенно пригодится.
1: Как по Млечному пути не гонять.
2: Без авторамки.
1: Вообще не представляю. Игра накрутили по полной впереди. Звоните 8495
2: 995 105,7.
1: Вот, запускаем мотор и поехали.

0: Давайте разбираться.
1: Артем из Нижнего Новгорода может делать все, что он захочет, лишь бы только выиграл свою...
2: Да, ну в рамках законодательства.
1: Я уже говорю, свою авторамку с логотипом Русского радио.
2: Это что такое?
1: Артем, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Всем доброе утро.
1: Я уже вам почти подарил авторамку. Слушайте, но задача только за малым. Вам просто определить, где из трех фактов правда. Если... Хотя вы мне как-то, знаете, в трубку сейчас сказали, давайте без «если». Определяете, выигрываете. Вот так скажу
2: очень
1: вам.
2: Очень серьезно настроен человек. Видимо, человек сейчас при исполнении. Только так может себя вести, мне кажется, уверенный человек.
1: Просто у нас такая авторамка с логотипом Русского радио. Ее все хотят. Она очень привлекательная.
2: Согласен.
1: Она такая сидит на кресле, в стуле,
2: да.
1: Привлекательная.
2: Да, кстати, Артем,
1: в купальнике,
2: Артем,
1: летним.
2: Мы предупреждаем,
1: аккуратнее.
2: Девушка будет не нужна вообще с такой авторамкой.
1: Такая авторамка.
2: Что с ней просто не заскучаешь.
1: Готовы?
3: На 100%.
1: Поехали.
2: Итак, сегодня... Там какая-то трансляция идет еще.
1: Там я говорю.
2: Нет, там Гагарин.
1: Гагарин.
2: Поехали! Итак, сегодня в день рождения мотоцикла мы приготовили факты про необычный вид транспорта. Факт номер один. В Нидерландах существует общественный транспорт на гигантских велосипедах. Один велосипед одновременно крутит до 20 пассажиров. Факт номер два. В Камбодже есть бамбуковый поезд, который при встрече с поездом, с другим, его можно просто разобрать и снять с рельсов очень быстро. И факт номер три. В Швейцарии есть почтовые автобусы, которые зимой вместо колес автоматически выпускают лыжи и продолжают маршрут по снегу.
1: Артем. Один,
3: ну,
1: два и три.
3: Интересно.
2: Интересно,
1: что,
2: да?
1: Что вам нравится,
2: Артем,
1: больше?
2: Артему понравилось.
1: Первый.
3: Да. Мне второй понравился.
1: В Камбодже есть бамбуковый поезд, который при встрече со встречным поездом можно просто разобрать и снять с рельсов. И здесь мы на этом поезде останавливаемся, да?
3: Ну, я думаю, да, потому что мне очень в Азии нравится. Вот хотел бы я, наверное, в Камбодже смотреть этот поезд.
2: Азия
3: нравится.
1: Да, вот с этой Азией бы, да, с авторамкой, да, с логотипом Русского радио прокатиться.
2: И на этом поезде,
1: прокатиться,
2: да?
3: И на этом поезде.
1: Прилепить эту авторамку. Да. Да с удовольствием. Действительно, вот не зря вот слушайте свое сердце и свои симпатии. Да, нори — это легкая бамбуковая платформа на колесных осях. На однопутной дороге при встрече одной из платформ действительно снимали с рельсов, пропускали другую и собирали обратно. Здесь такая, знаете, такой текст. Здесь легко не поставить ударение вообще
2: не в туда. Не на те рельсы.
1: Но я, по-моему, везде поставил, мне тоже аплодисменты, Миша.
2: Андрей, ты молодец.
1: Спасибо большое.
3: Я все-таки это сделал.
2: Артем получает авторамку с логотипом Русского радио. Теперь, Артем,
1: по Камбодже будете кататься.
2: Теперь уже, как говорится, ничего не страшно.
1: Да, ничего. Артем, мы вас поздравляем.
3: Спасибо огромное.
1: Нижнему Новгороду привет. Вы все молодцы там. Все молодцы.
2: Да, Артем не подкачал, как говорится.
1: Молодец.
0: Накрутили по полной. На Русском радио.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Настроение. Утро. Вкрутую. По-русски.
1: Что вы давно мечтаете сделать, но пока что так и не осмелились? Пишите нам, пожалуйста, свои истории. Можете зайти во ВКонтакте, посмотреть на наши светлые лица. Если вы давно не осмелились, все никак не осмелитесь это сделать, сделайте это прямо сейчас.
2: Не, прикинь, заходит ВКонтакте и прям сразу рукой закрывает лицо, чтобы нас не увидеть.
1: Если стесняется. Не осмелились в нас влюбиться, сделайте это прямо сейчас. Но при этом не забудьте написать сообщение.
2: Да, сначала напишите сообщение, потом влюбляйтесь.
1: Пожалуйста, сколько угодно,
2: мы
1: не против. Да. Во ВКонтакте есть наши лица, в Максе также можете писать. Оля написала нам, во-первых, давно хотела выйти замуж, да все никак не может собраться. Угу. Вот она, барышня, сидит, да, коса на улице.
2: Кто-то разобрал очень сильно.
1: Соберите Олю, пожалуйста.
2: Ольгу соберите.
1: Ее в ЗАГСе ждут уже давно, уже там муж, жених стоит и ждет.

0: Или просто остановите самолет.
1: Вкрутую на русском радио. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. Завтра в 11.30 и 19.30. Крылатые с Довлатовой на русском радио. Русское радио представляет обновленный сайт русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо. Что слушает страна?
2: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пой со мной.
1: Русское радио.
3: А мы девушки не заграничные, и нашу красоту не заменить.
1: Только любимая.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. Гипермаркет
1: Офисмаг. Звонок для учителя.
2: А Офисмаг для родителя. В гипермаркетах Офисмаг уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай. Экономьте
3: с Офисмаг. ООО Офисмаг АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
4: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас. Категория
5: 6+. Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито работе 12+.
10: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
11: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платежи частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
13: Категория 16+.
14: Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
15: Жертва. Найдите груз.
14: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. В кино с 3 сентября. 16+.
16: Кто поздно встает, тому Бог уже все дал. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 4.

0: Лена, давай. На русском радио Лена жарит.
1: Ой-ой-ой.
2: Так, Лена Журавлева, сразу не растекаемся по мысли.
3: Не рассыпаемся.
2: Не рассыпаемся. Сразу к делу. Давай, что у тебя там?
3: Не раздеваемся, пожалуйста.
2: Нет, раздеваться надо.
1: Ну, подождите, здравствуйте. Это я пришла, и они вот так вот тут немножечко
3: переволновались. Ну, конечно.
1: Переволновались.
3: Ну, женщина пришла в студию. Мы здесь давно, Лен.
1: Мы сегодня не будем, вот, знаете, еще как бы лето не закончилось, и там осень впереди, еще немножечко зимы. Поэтому мы не подводим итоги года, но я вам расскажу про новые блюда этого года.
2: Может быть, не года, а лето? Или года уже?
1: Ну, обычно мы подводим итоги где-то зимой, да, но мы сейчас просто поговорим про новые блюда этого года.
3: Все-таки мы подводим. Я просто уточнил.
1: Долго я подводила к тому, что мы подводим.
3: Лена, не подведи. Давай. Давай.
1: Один из самых обсуждаемых трендов, ну, понятно, что это где-то в сети, кофе с добавлением сыра для бургеров, представляете?
3: Ой.
1: Да. И называется этот напиток, он мило называется «Мышиный латте».
3: Чего?
2: Я хочу это попробовать.
3: Я не хочу.
1: Так, как он делается, рассказываю. Это значит, это целая сырная бомба, которую нужно достаточно просто сделать. Берем ломтик сыра для бургера и растираем по дну стакана. Далее его надо растопить шотом горячего эспрессо и залить горячим молоком. Сверху кладем еще один ломтик сыра и делаем, даем напитку настояться. Вот. Хлюп-хлюп-хлюп.
3: 5 недель. Потом принимать 3 раза в день.
1: Мышиный латте, да. Еще один заметный тренд этого лета – это скандинавские торты. На самом деле это не торты, а вот просто, ну, в привычном смысле, а огромные, красиво украшенные бутерброды.
3: Торт из яка.
1: Тебе понравилось. Мясные, рыбные, с лососем, тунцом, скумбрией или креветками, овощные, а вместо сладкого крема – пышно взбитый сливочный сыр с пряностями. Такой торт – идеальный вариант для тех, кто предпочитает соленое сладкое.
3: Слушай, скандинавский торт я представил вместо крема – кровь.
1: Да,
2: мне кажется, скандинавский это там вся семья собирается. Шведская.
3: Ну, я говорю.
2: Да. Да ты другой сказал.
1: Так, ну и быстренько скажу, что еще один напиток.
3: Скандинавы, они же суровые.
1: Еще латте в кофейнях. Убелатте. Убелатте.
3: Убелатте отсюда. Обычно.
2: Лену Журавлеву убелатте отсюда.
3: Убелатте. Спасибо. Достаточно.
2: Спасибо большое. Убелатте, Лена.
3: Убелатте, давай.
0: Лена жарит на русском радио. Немного.

0: Реклама на русском.
1: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
2: Какая у меня диета? Невкусная нельзя!
0: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Ростовской области беспилотники атаковали склад компании «Озон». Работа комплекса приостановлена. По предварительной информации, пострадавших нет. Возникло небольшое возгорание, но его сразу же потушили. Посылки перенаправлены на другие объекты. Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что обломки БПЛА найдены на территории складов в Аксайском районе. Всего, по его словам, в регионе ранены 7 человек, из которых четверо госпитализированы. В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 313 беспилотников самолетного типа над 12 российскими регионами, сообщил Минобороны. В 32 регионах проверят работу федеральной платформы дистанционного электронного голосования перед выборами депутатов Госдумы. Тестирование системы запланировано на 9 сентября. Во время пробного голосования избиратели смогут проверить доступность системы, а организаторы откорректировать технические аспекты, чтобы убедиться в корректной работе платформы. В случае введения ограничений мобильного интернета ресурсы смогут продолжить работать, поскольку они внесены в белые списки. Число пропавших без вести в Непале после наводнения достигло почти 2000, погибших более 620. Восстановительные поисковые работы продолжаются. Причиной наводнения стал обвал части ледника на северном склоне горы Лангтанг-Лирунг 25 августа. Часть льда рухнула в ущелье реки, что привело к перекрытию русла. Из-за каскадного эффекта были затронуты еще 3 реки. Сели вызвали разрушения в 6 регионах Непала и в Тибетском автономном районе Китая. В США в Книгу рекордов Гиннесса попал котенок с 29 фалангами. На одной лапе у него 8 пальцев, на остальных по 7. Мейн-кун родился в марте этого года. Хозяева назвали его Эребусом. Генетическая особенность, при которой у кошек появляются дополнительные фаланги, называется полидактилией. Вернусь буквально через час, а далее продолжение нашего утреннего шоу «Вкрутую по-русски». У микрофона Андрей Макеев и Миша Набоков.
0: На русском радио.

0: Hey, hey, hey! Кто слушает «Вкрутую по-русски» в августе, тот будет весел до глубокой старости.
1: Поэтому надо веселиться еще... Сколько у нас? Сегодня 20... Какое число у нас? 29?
0: 29, да,
1: вроде. 29 августа. У нас от августа остается сегодня, завтра... И послезавтра. Все, то есть веселиться еще 3 дня. Ну ладно, мы завтра, послезавтра, сегодня, завтра постараемся еще как-то развеселить.
0: У Мота, подожди, у Мота еще песня «Август» — это ты, так что нормально.
1: Но это веселая песня, тоже, знаешь.
0: Это слишком
1: веселая. Надо уметь веселиться без таких уж явных допингов, как песня Мота.
0: Без Мота.
1: Но если вдруг что, мы вам эту песню тоже поставим.
0: Конечно.
1: Сейчас у нас тема: что вы давно мечтаете сделать, но пока что так и не осмелились? Например, быть веселым.
0: Повеселиться.
1: Нет, просто быть счастливым. Я никак не осмелюсь быть счастливой.
0: Красиво.
1: Все, понимаешь, все мешает.
0: Красиво.
1: Ну вот я подаю идею, подаю.
0: Про себя ты сказал?
1: Она все про коня как пишут, так и пишут. Понимаешь, у всех сегодня идея.
0: Ну, понравилась идея просто про коня. Все мы это обсудили, и людям захотелось. Понимаешь, захотелось коня.
1: Ну, я понимаю.
0: Нам надо рекламировать, заниматься рекламой.
1: А что еще, кроме коня?
0: Напишите, мы все прорекламируем за небольшую сумму.
1: Естественно.
0: Если что.
1: Если у вас есть коневодство, то вообще тем более ваше.
0: Тема коней вообще. Вот все организации, пишите.
1: Что вы давно мечтаете сделать? Но пока что так не осмелись. Пишите ваши истории. Напомню, что можно во ВКонтакте и в Максе под нашими светлыми лицами оставить свои истории, написать и свои мечты, и свои желания. Говорят, что они исполняются. Вы напишите свои желания под нашей темой сегодняшней.
0: Да.
1: И все, такая традиция,
0: да.
1: Новая традиция.
0: Про коня точно исполнится.
1: Да, у нас крутые песни будут. Мы ждем рубрику «Мишкины фишки».
0: Естественно.
1: Ну, Мишка, ну? От тебя много другого ты никто ничего не ждет.
0: Только это.
1: Хотя бы «Мишкины фишки» в середине часа. Организуй нам для всех, для радости, для нашей.
0: Сделаю.
1: Да, я вам буду рассказывать о коллегах, которые кидают мемы в общие чаты, и о чем это вообще может говорить. Если вы любитель рассылать всякие прикольчики, может быть, это не к добру, а может быть и к добру. Это никто еще пока не знает.
0: А может быть, это к песне?
1: Группа «Градусы».
0: Да.
1: Возможно. Возможно.

0: Ты по-русски. Вкрутую.
1: Так, мы будем дожидаться финала этой прекрасной песни.
2: Да, конечно.
1: А новость
2: это же,
1: где?
2: Это же самое главное.
1: Миша, где же новость?
2: Вот теперь давай, можно.
1: Давай.
2: Давай, запускай ее.
1: А значит, коллеги, которые часто кидают мемы в общие чаты, работают хуже всех. Вот что заявили аналитики.
2: За что людям платят?
1: Деньги.
2: Бешеные деньги.
1: Вот я бы аналитикам деньги бы не платил. А вот человек, который ссылает мемы...
2: Наоборот, да.
1: Да.
2: Они
1: смотри,
2: полезнее, конечно.
1: Смотри, если человек скидывает больше 5 смешнявок в день, его продуктивность в работе падает на 27%. Но у него-то работа падает на 27% продуктивность, а у всех остальных-то поднимается ровно настолько же. Может быть, даже больше. Может быть, даже больше. Все зависит от того, какой мем.
2: Если мем... прям супер смешной, то там вообще...
1: Если старый мем, то, конечно, 27%.
2: Да в любом случае, мне кажется, будет смешно.
1: Я бы, знаешь, эти мемы куда-нибудь... Вот приходишь куда-нибудь, где люди сидят особенно злые, на почте где-нибудь, или я не знаю, где сидят люди вот такие.
2: Злые?
1: Ну, вот, знаешь, особенно неудовлетворенные жизнью работники, работницы в каком-нибудь государственном учреждении. Вот туда надо мемолога одного. Не мамолога, а мемолога. И вот, чтобы он рассылал мемы, чтобы они немножко улыбались.
2: Ну, да.
1: Любитель посмеяться медленнее продвигается по задачам, а также теряет внимание и концентрацию. Все из-за частого приключения на смешной контент, который позволяет избегать работы. Но нет, нет, мы считаем, что такие люди просто нужны.
2: Их нужно, во-первых, их нужно поощрять даже, я бы так сказал.
1: Может быть, даже премию давать.
2: Да,
1: потому что люди с удовольствием из-за них будут ходить на работу. Это как минимум.
2: Да.
1: А как максимум... как максимум. Короче...
2: Доска почета.
1: Естественно, да. Я думаю, что да, потому что это достойные люди в любом коллективе. Доску почета их тоже можно повесить.
2: То есть, допустим, как должна быть выглядеть настоящая доска почета, да, теперь уже после этой новости. То есть работник недели Иван Петрович, работница месяца Степанида Федоровна и Джейсон Стэтхэм.
1: Да.
2: В виде мема, да.
1: Да, и какая-то цитата. Например, там, если тебе надоело сидеть без денег, вставай. Идеально. Хватит, Миша.
0: Вкрутую по-русски. Реклама на русском. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540. Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
3: Прошу прощения за опоздание, но я не приду.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Миша Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Обсуждаем вместе с вами, что вы давно мечтаете сделать, но пока что так и не осмелились. Мне понравилось сообщение от Дениса. Он написал: переехать навсегда в деревню, но нет денег. И этой деревни тоже теперь нет.
2: То есть, получается, у Дениса мысль какая? Переехать в деревню — это значит купить деревню. То есть старые, старые помещичьи замашки.
1: Похоже, не всех раскулачили, да, получается, Денис?
2: Денис, можно просто переехать в деревню. Я вообще не понимаю, зачем. Слушай, зачем вам деньги в деревне? Вам в деревне нужна лопата и что еще? И корова.
1: Нет, конь.
2: И конь, естественно.
1: Кони — это лейтмотив нашей сегодняшней передачи. Да. А может быть, наоборот, слушай, Денис же написал: переехать в деревню, но нет денег, и этой деревни тоже нет. В деревне услышали, что Денис приезжает, и все, и деревня переехала. Что, не дай бог.
2: Так долго его ждали, в кавычках.
1: Нет, просто не захотели.
2: В кавычках, да, я про это. Яна написала: мне надо выкинуть джинсы, в которые я не влезу уже никогда. Надо это признать, это очень важно.
1: Никогда.
2: Но они такие клевые, что все еще лежат в шкафу. Знаешь, вот насколько нужно было постараться производителям сделать такие джинсы, что их даже никто не выбрасывает. Яна, но смотрите, здесь проблема в чем? Вы пытаетесь влезть в джинсы своими собственными усилиями. Да. Вот здесь проблема кроется.
1: Это ошибка.
2: Да, потому что у вас же есть, наверное, семья.
1: 100%.
2: Соседи,
1: знакомые,
2: соседи,
1: друзья.
2: Город, в котором вы живете.
1: Да. Всем миром.
2: Все вместе. Раз.
1: На деле. Два. Три.
2: В зале. Вот это же. Яна в джинсах.
1: И Яна в джинсах. Теперь уже снять не получится, конечно.
2: Но они такие клевые. Зачем?
1: Они супер. И теперь сразу же можно какую-нибудь вокально-инструментальный ансамбль.
2: Рок-группу какую-то.
1: Да, потому что, помнишь, в 70-х варенки все такие влезали, вот теперь.
2: Они когда влезали, они брали самую высокую ноту.
1: Сразу же. Почему? Да, почему в 70-х все рокеры... Вот это, потому что джинсы очень тонкие были.
2: Влезали в них. Они как влезали, они брали эту ноту, и после этого они с этой ноты не слезали.
1: Из этих джинсов тоже.
0: Вкрутую. По-русски. На этой неделе номер третий.
3: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин, все хотят увеличить.
0: Номер второй.
4: Но я не плачу, мир ведь не крутится.
0: Голосуйте за любимого исполнителя.
5: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Русское радио стало еще лучше. Много музыки.
6: Наполовину мой я обернулась птицей.
0: Только лучше.
7: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
0: Только любимое.
8: Танцую, как будто рядом океан.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Что вы давно мечтаете сделать, но пока что так и не осмелились? В Максе ВКонтакте нам пишут все свои варианты. Катрина сообщает: сколько себя помню, всегда хотела огород купить, землю со старым домиком и со своими руками его восстановить, сделать дизайн сада, высадить массу плодово-ягодных. Катрина просто мастер мечтаний всяких, потому что я тоже себе, например, представлял, как это все будет выглядеть, что вот я, будет у меня земля, там я буду тут
2: крестьяне
1: сажать, я буду тут сеять.
2: Доброе утро, батюшка!
1: Да, и в какой-то момент, когда у меня это все появилось...
2: Марфа!
1: Самовар! Это, знаешь, когда вот так люди так мечтают. Вот сначала я сделал вот это, вот то, я просто знаю уже по своим соседям. Вот так. Потом в конечном итоге все в асфальт просто закатывают. И все, потому что траву каждый день косить, это нужно делать, это нужно убирать, это нужно там, ну, просто в асфальт все закатал, и все. Деревья на доме нарисовал, все, красота, все, достаточно, все. Потому что мечтать, как говорится, не вредно. Катерина Александровна, продолжайте мечтать. Мечты, они как-то, мне кажется...
2: Слушай, ну мало ли что.
1: Вдохновляют, мало ли.
2: Опять же, может быть, сбудется.
1: Может быть, да. Она пишет: поставил себе цель через 2 года осуществить эту мечту, пока закрываю еще один гештальт, учусь вождению на механике. Вот и учитесь вождению на механике.
2: Да. Для начала первый гештальт.
1: Давайте с этим.
2: Да. Будем решать проблемы по месту,
1: мере поступления.
2: По месту жительства.
1: Да.
2: Как говорится. Так, Вера написала. У нее так какая мечта? Что она хотела? Мечтаю съездить на Камчатку и увидеть китов. Все, никак не решусь на такое турне.
1: Там уже и киты заждались, наверное.
2: Там все билеты проданы уже.
1: Там киты уже собрались все. Когда Вера приедет?
2: Биологи в шоке. Огромная куча китов, да, на Камчатке. Все собрались, все уже ждут. И уже хвостами хлопают.
1: Да, а Вера все никак. Вера, китов нельзя заставлять ждать.
2: С китами так нельзя.
1: Это на Камчатке так говорят. С китами так не шутят.
2: Да.
1: Не делают.
2: Да. А с акулами можно.
0: Крутую по-русски.

0: Крутые фишки от Набокова Мишки. Мишкины фишки на русском радио.
1: Он бодро шел, жевал калач, в подарок нес жене кумач. Слушай Мишкины фишки. Некрасов, кому на Руси жить хорошо. Сегодня мы обсуждаем такую тему, что вы так давно хотели сделать, но так и не осмелились. Поэтому я, что предлагаю, поговорить про самые необычные подарки, которые осмелились сделать когда-либо вообще за всю историю. В 1945 году советские школьники подарили американскому послу панно из ценных пород дерева с изображением герба США. Никто тогда не знал, что внутри спрятано подслушивающее устройство. Советская разведка использовала его целых 8 лет, представляете? И, похоже, история с троянским конем так и никого не научила, да?
2: Да.
1: Не дошла. Товарищ Одиссеев наверняка был награжден медалью.
2: Да.
1: За этот подвиг. В Сиаме тому, кому подарили белого слона, ждал неприятный сюрприз. Дело в том, что слон — редкое и дорогое в содержании животное, и такой подарок быстро разорял получателя. С этого момента, видимо, и пошла поговорка, да? Хотел как лучше, получилось как в Сиаме. Я однажды тоже, кстати, подарил племяннику гитару, и в итоге родственники сказали: «Миш, забери, пожалуйста, инструмент». Он достал просто постоянно на ней брынчать.
2: Ты забрал гитару и подарил им барабан.
1: Подарил слона.
2: Потом у тебя такие подарки, набор подарков. Забрал гитару, подарил барабан. Забрал барабан, слона.
1: Потом тубу.
2: Слона забрал, да. Все не нравится, главное, все не устраивает.
1: Потом уже слон на гитаре играет, потому что за это время научился. Императрица заказала фавориту Григорию Потемкину на севской мануфактуре фарфоровый сервиз. Там 800 предметов было на 60 персон. Для каждого предмета создали уникальную форму, а на изделиями разместили копии камей из коллекции самого Людовика XV. Самое интересное в этой истории, что Потемкин как отблагодарил Екатерину? Подарил ей пушистого ангорского кота. А да. Лучше бы подарил гитару.
0: Мишкины фишки на русском радио. Новая песня на русском. Не парочку, не туси, туси, туси.
3: Давай, пацаны, сколько хватит сил. Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

Сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Кулинарят утро Макеев Набоков. Вкрутую по-русски.
1: И обсуждаем с вами, что вы давно мечтаете сделать, но пока что так и не осмелились. Анна написала: давно хочу уволиться, но никак не решусь. 21 год на одном месте.
2: Причем мы представляем себе Анну, может быть, как рядового сотрудника, а представляешь, если ты генеральный директор, самый генеральный директор, руководитель большой компании.
1: Который прям вообще живет там, да, на чердаке, да, на вышке.
2: Да, да. И каждый раз совещание начинается. Да я бы давно уволилась бы.
1: 27 год назад ушла бы, но куда вы посмотрите на себя? Вы без меня никто.
2: Вот такие, да, вот так. И все ждут, когда она уволится, она не увольняется. Они говорят: давай, увольняйся уже. Аленка написала: доброе утро, милый мальчишки. Что там про деву вашу? В гороскопе я записываю. Видимо, дева Аленка тоже интересуется.
1: То есть мы здесь такой намек тонкий,
2: мы здесь, да, мы здесь с Аленочкой, получается, мэтчимся немного. Так, да? Я дева, она девощишка. Ладно, что пишет? Я мечтаю забрать Сереженьку Лазарева домой после концерта.
1: Ого.
2: К себе, конечно. Хи-хи-хи. Шутка. Хорошего вам утра, позитива. Целую, чмок-чмок. Разделите все поцелуйчики поровну. Миш, тут насыпали поцелуйчиков.
1: Слушай, очень много поцелуев.
2: Часть тебе.
1: Ну, мне чуть-чуть.
2: Тебе. Ну, возьми на побольше.
1: Нет, ты дева, давай тебе побольше.
2: Ну, мне, подожди.
1: Да подожди.
2: Давай, тебе порно, тебе порно.
1: Ладно,
2: а побольше,
1: мне чуть-чуть.
2: И вот это все Сергей, да, Лазарев.
1: А вот все остальное, Сергей.
2: Сергей Лазарев.
1: Это все вам принимайте.
2: Забирайте, да.
1: Пожалуйста, нам чужого не надо.
0: Пожалуйста. Крутую по-русски. Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том,

0: на русском. Реклама на русском.
1: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри. Фух.
4: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-консалтинг в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: Офисмаг. Офисмаг РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8-800-200-0020. Твой голос – сила России.
7: «Зеркальце» и «Яблочко на тарелочке» – самые популярные древнерусские поисковики. Рекламная служба Русского радио 5797799 код 499.

0: Русские в крутую.
1: Что вы давно мечтаете сделать, но пока что так и не осмелились? Елена написала, хотелось бы провести день рождения в лесу в поездке за грибами. Пока не знаю, получится ли. День рождения только начался. Елена, ну здесь ключевое слово «начался», а дальше придайте, как говорится, воле импровизации и всего остального.
2: И зачем такие скромные планы в лесу?
1: Воле судьбы. Потому что здесь... Мало ли как закончится день рождения.
2: На море.
1: Может быть, в лесу это будет самое такое,
2: на
1: знаешь...
2: На яхте.
1: Знаешь, с хорошими друзьями.
2: С лесниками, с бородатыми.
1: С хорошей компанией. Мало ли,
2: и с каким-то мужчиной в черном плаще.
1: Мало ли,
2: идеально.
1: Мало ли куда занесет судьба, понимаешь? Может и на море, может быть и в лес, может еще куда-то.
2: Поэтому... Ну, надеемся, что все закончится.
1: Давайте так.
2: Вы на всякий отпишитесь в конце.
1: Завтра давайте вы нам напишите.
2: Да, как все прошло, потому что мы будем волноваться.
1: У нас Юлия Калинина прямо сейчас появилась в студии Русского радио.
2: Юлечка, привет.
1: Вот куда судьба занесла человека, да. Видите?
3: Я, знаете, о чем подумала? Меня нельзя брать за грибами, потому что я буду собирать только те, которые самые красивые.
1: А, ну, возможно. То есть мухоморчики.
3: Да. Ну, я не знаю.
2: Погамки?
3: Как придется.
1: Как получится.
3: Да, конечно.
1: Ну, то есть...
2: И с каждым сфотографироваться.
3: Конечно.
1: Хорошо.
2: Грибы для чего? Есть, что ли?
3: Ну, конечно.
2: Фотографироваться с ними. Ну,
1: грибы мы вычеркиваем из нашего плана. Что ты мечтаешь сделать, пока что так и не осмелилась?
3: Короче, ребята, у меня был план такой.
2: Так.
3: С моих, по-моему, 13 лет. Больше всего на свете я хочу попасть в город-герой Ливерпуль.
1: Угу.
3: Вот. И пойти я туда хочу. Нет, поехать. Нет, угу. Все-таки, наверное, пойти.
2: Это где-то Воронежская область?
3: Да, да, да. Нет, Брянская.
2: Угу.
3: Вот, я хочу туда отправиться вместе с моей собакой. То есть мне надо завести собаку породы боксер и пойти туда, в Ливерпуль.
2: Угу. Пешком?
3: Пешком, да.
2: Или верхом?
3: Нет.
2: Смотри, какая собака.
3: Нет. Пешком.
2: Пешком,
3: а то так неприкольно будет, конечно.
2: Согласен.
1: Потерял мысли, конечно. Но я единственное.
2: Единственное,
1: в чем я уверен, что
2: Юлечка рассказывала мне.
1: Единственное, в чем я уверен, что Юлия Калинина остается дальше в эфире, а дальше вы уже сами следите за мыслью и всем остальным. Андрей Макеев, Миша Набоков, я потерялся. Мишка сейчас потеряется в том числе, но завтра придем с 9 до 11.
2: Я всех соберу в этом лесу, и завтра в 9 часов мы будем здесь.
1: С 9 до 11 будем, да. Обещаем.
2: Да, Юлечка, ты нам на всякий случай тоже отпишись.
3: Хорошо,
2: как там все.
3: Без проблем.
0: Макеев, Набоков. Крутую по-русски в главном утреннем шоу страны по

0: Реклама на русском.
1: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? Ноль плюс.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го по данным автостат.ру на 3 июля 2026-го.
3: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Если вам перешла дорогу черная кошка, значит, у нее дела на другой стороне улицы.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Из-за проблем с экспортом сельхозпродукции Ростовская область ввела режим ЧС. Он начал действовать накануне. Причинами чрезвычайной ситуации стали прекращение работы портов и проблемы с судоходством в результате атак ВСУ. Региональному Минсельхозу поручили информировать сельхозтоваропроизводителей о ЧС и принимаемых мерах. Аграрии говорят, что ситуация действительно очень сложная. А зерно нового урожая никто не покупает, а цены на пшеницу упали ниже стоимости. А в Госдуме анонсировали новые льготы для студенческих семей. Молодые получат приоритетное право на отдельные жилые помещения в общежитиях. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Одновременно изменятся правила предоставления ипотечных каникул. При рождении второго или последующих детей родители смогут приостанавливать выплаты по жилищному кредиту на срок до полутора лет. Минтранс создаст единую платформу с вакансиями и мерами поддержки для бойцов СВО. На одной площадке планируется собрать варианты обучения, спортивные секции, контакты и сервисы, чтобы ветераны могли быстро понять, какие возможности им доступны. Также планируется расширять курсы профессиональной переподготовки в гибридном формате и пересмотреть устаревшие медицинские требования. Это позволит людям работать внешними пилотами гражданских беспилотников и водителями автобусов и троллейбусов на ручном управлении. Калужская область стала главным регионом для спонтанных путешествий без долгой подготовки. Более 85% билетов туда покупают максимум за неделю до поездки. На втором месте оказалась Московская область, на третьем – Карачаево-Черкесия. Иногда жилье в этих регионах россияне бронируют даже за день до поездки. Дольше всего жители страны готовятся к поездкам на Чукотку, Камчатку, в Магадан и Калининградскую область. О развитии событий в наших следующих выпусках в ближайшие менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: недель тому популярная музыкальная платформа поздравила Катю Айову с тем, что она попала в тройку самых прослушиваемых артистов. Не одна, конечно, а вместе со своим коллективом, но как же это супер-мега-круто. Без малого 8,5 миллионов слушателей решили, что место Айовы не где-нибудь, а в их плеерах. Ну и, конечно, не могу не порадоваться тому, что я внесла свою лепту в этот поток восторга. Песня «Мама» в моем шот-листе. Если в метро в Московском увидите девушку, которая изображает крутые аккорды на воображаемой бас-гитаре, ну да, да, это, конечно, я. А кто, собственно, я, спросят некоторые. Если честно, в это время суток я пока еще не готова ответить на этот вопрос достаточно развернуто, поэтому коротко и ясно, Юлия Калинина с вами. Всем привет.
1: Все будет хорошо.
2: Русская радио. Все будет хорошо.
1: Русская радио.
3: Ярко звезды светили.

0: Реклама на русском.
1: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
2: Просто бери пример с моря. Поволнуйся и успокойся.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Реклама на русском.
1: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении.
1: ВМ. Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
11: Гипермаркет Офис Мак.
12: Звонок для учителя.
13: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
11: Экономьте с Офис Мак.
4: ООО Офис Мак АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
14: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО СНФС. ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва 109-544. На терминалах ПАО Сбербанк. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведения, количества призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк 0+.
15: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
16: Как я по всему этому соскучился.
15: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
17: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
18: Категория 16+.
19: Когда в семье есть военные, все ходят по струнке. Когда музыканты... Всем по барабану. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

Друзья мои, загадка. Эта прекрасная леди родилась в Бугульме, которая знаменита пугачевским восстанием, нефтяной промышленностью и дивным сочетанием природных и производственных зон. Уроженка города такая же прекрасная и многоликая, как и город рождения. Это, конечно, она. Невероятная Алсу. Только что здесь чужая на русском. В общем, я думаю, совсем даже не чужая, а очень даже своя. Вроде бы хорошо знакомая, но никогда не знаешь, какой новый трек появится в ее репертуаре. Будет ли он заводным или, напротив, романтичным. Дождемся наступления нового сезона и, как всегда, услышим здесь, на русском.

0: Реклама на русском.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банк...

0: Ольга Бузова, выбираю карри. А вы?
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Дода Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додопицца.ру и приложение. Продавец ООО Дода Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
5: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
6: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок, сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
7: Москвич представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
8: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама АО «БТ. Неофферта».
9: Да что?
10: Что?
9: А что?
10: Перевозки – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
13: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
14: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: После соревнования ленивых за призами приходить не принято. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Ясно, что у красотки Зиверт просто огромная коллекция париков. И что это, как не проявление эгоизма, ну, во всяком случае, по отношению к парням, когда вечером ты прощался со жгучей брюнеткой, а утром бамс, появляется огненно-рыжая львица и устраивает тебе такой

Фейерверк эмоций, что, в общем, кофе в постель, конечно, не дождешься, разве что чашка просвистит где-то возле уха. А все потому, что у девушки с утра настроение плохое, мейкап не задался. Бесценные мои, я надеюсь, что погода в вашем доме не такая горячая, а если порой случаются страсти, то все это только на пользу.

0: новая песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Автоград» на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го по данным автостат.ру на 3 июля 2026-го.
3: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
4: Несмотря на все такое, ничего еще не все.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Русское радио.
1: Русское радио. Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Российское посольство в Непале попросило семьи пропавших россиян подать официальный запрос о поиске. Дипломаты уточнили, что по одному пропавшему россиянину обращение не поступало, а в отношении еще двоих информация была передана людьми, которые представились друзьями, коллегами или просто знакомыми. Причиной наводнения в Непале стал частичный обвал ледника на горе Лангтан-Клерунг. 25 августа лед рухнул в ущелье реки, перекрыв русло. Из-за каскадного эффекта были затронуты еще три реки. В Непале погибли свыше 600 человек, почти 2500 человек. Пропавшими без вести, в их числе семеро россиян. В двух районах Ростовской области ввели режим ЧС после атаки беспилотников. Мера нужна для ликвидации последствий ночного налета. Так, в Аксайском районе были повреждены здания, строения и автомобили, а в Пролетарском районе Ростова-на-Дону повреждения получили два многоквартирных дома. Все возникшие после атаки возгорания потушены, пострадали 7 человек. Учебный год для первоклассников будет короче. Он составит 33 недели вместо 34. Продолжительность уроков в первой и второй четвертях составит 35 минут, а далее 40. Среда или четверг будут облегченным днем. Кроме этого, предусмотрены дополнительные перемены после второго и третьего уроков по 20 минут, а также динамическая пауза не менее 40 минут, которая рекомендуется проводить на свежем воздухе. И о погоде. Синоптики пообещали москвичам теплые и сухие выходные. Сегодня и завтра днем будет около плюс 20, осадков не ожидается. Температура близка к климатической норме, отмечают синоптики. Между тем, климатологи предупреждают, что в сентябре Москву и регионы центральной России вероятно накроют ливни, а привычного бабьего лета в начале осени может не быть. Это связано с усилением Эль-Ниньо, то есть повышением температуры воды в Тихом океане. Ну а в нашем эфире всегда хорошая погода, регулярная циркуляция хитов. За нее отвечает Юлия Калинина.
0: Новости. На русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Ну, конечно, бабьего лета не будет, будет исключительно девчачье. Всем привет. Дорогие мои, выяснил тут недавно занятный факт. Оказывается, ученые установили, что когда мы с вами просыпаемся по утрам, первым просыпается обоняние. И я это сегодня почувствовал на себе. Когда в состоянии «поднимите мне веки» вышла из дома и побежала к метро, впереди меня шел парень, и у него за спиной был огромный короб, а там лежали осетинские пироги. И вот если бы этот смелый, мужественный мужчина не шел бы в мою сторону, я бы совершенно точно куда-то завернула не туда, и кто знает, может быть, не добралась бы до вас точно в срок. Не садись на пенек, не ешь пирожок, говорит народная мудрость. И, в общем, наверное, не буду с ней спорить, потому как от пирожков бачка растут, ну и вообще, давайте-ка двигаться вместе здесь на русском. Суббота продолжается, 5 Star Family прямо сейчас. Полетели.

0: Реклама на русском.
1: Будет меньше трат?
2: Да, в магазинах да.
1: Сосиски сливочные, клинские МК. 410 грамм за 199 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительно по 9 сентября 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
3: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся. Подписывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 1. Адрес: Тульское шоссе 14А. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Фигура, она или есть, или не надо есть.
9: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

Насчет глаз, которые выдают, это, друзья мои, абсолютно точно. Иногда бывает такое настроение, что кажется, в глазах искорки и чертики вперемешку. Поэтому очи долу и пошла на работу. Что там думают окружающие, вообще не важно. Главное, чтобы в собственном сознании ваш ценник, если уж он так необходим, был только 6 нулями. Ну и как только сам себя полюбишь, вот тогда начинается настоящая жизнь. И вообще, когда девочка на миллион встречает настоящего мужчину, о да, это та история, которая заслуживает песни.

0: Реклама на русском.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл». Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Шапку надень. С незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
8: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
9: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
10: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии. Адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд». Творожный в ассортименте 140 граммов, 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
12: В ленте.
13: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
14: Близорукий оборотень по ночам воет на дыню. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 4 9 9.

Часики тикают, жизнь идет, все стареют, обрастают бачками и печальками. И только Валерия вечно молодая, вечно прекрасна. Она-то точно может про часики петь даже с некоторым умилением. Ведь они часики, это не ее враги, это просто прибор, который показывает точное время. И это при том, что Валерия, пусть и раз в пятилетку, но все-таки позволяет себе некоторые кулинарные излишества. Пару дней назад певица в соцсетях поделилась дивным фото. Говорит, не помню, когда ел пиццу в последний раз, но, судя по выражению лица, они, пицца и Валерия, друг другу понравились. Валерия, знакомьтесь, это пицца. Пицца, знакомьтесь, это Валерия. Друзья мои, наслаждайтесь жизнью на полную катушку и слушайте любимые песни здесь, на русском.

0: Реклама на русском. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44.
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
6: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
7: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Гипермаркет «Офис Мак».
9: Звонок для учителя.
10: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
11: Экономьте с «Офис Мак».
12: ООО «Офис Мак» АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
13: Да что?
14: Перевозки – это задача со звездочкой.
15: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
16: Хорошая история, когда...

0: Предзаказ уже открыт. Забронируйте «Ума-8» среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Электро». Москва. ОГРН 124-77-207-30804. 0+.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Скажите, ваши вокальные данные – это наследственность или вы кому-то мстите? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

нашими любовными историями вечно так. Казалось бы, все уже известно. Это предисловие, а это эпилог. А про серединку и говорить нечего. Все самое вкусное и интересное, как правило, именно там. И все же каждый раз пишешь, как первые. Пока в блокноте жизни не закончились листы, пишите, пишите новые любовные истории. Пусть каждая будет яркой и запоминающейся.

0: Реклама на русском.
1: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? Ноль плюс.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
3: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: Не кричите, пожалуйста! Мне трудно вас игнорировать.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в сентябре. Так вводится запрет на распространение соцрекламы на подконтрольных иноагентам ресурсах. Они также не смогут выступать рекламодателями в этой сфере. Кроме этого, увеличено количество статей КОАП для тех, кто находится за пределами России и совершает правонарушения против страны. Также с сентября студенческие семьи получат приоритетное право на отдельные жилые помещения в общежитиях вузов. Турция активизировала дипломатические контакты с Россией и Украиной по вопросу открытия нового коридора в Черном море для поставок зерна. Об этом сообщает местная пресса со ссылкой на источники в турецких Минтрансе и МИДе. Власти отмечают, что в Турцию больше не поступает продукции ни из Украины, ни из России, а эти две страны обеспечивают 40% мировых потребностей в зерне. Из-за невозможности доставки продукции на мировой рынок цены уже выросли. При этом в России из-за невозможности экспорта цены на зерно упали ниже себестоимости. Минтранс поддержал идею использовать беспилотники для фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин. Ранее с таким предложением в правительство обратились производители и операторы систем фото-видеофиксации. При этом в Минтрансе считают, что правила применения таких технологий нужно закрепить на федеральном уровне. В Британии открыли первый театр-сауну. Это зал на 80 зрителей. Там посетители смотрят спектакли в купальниках, сидя на деревянных трибунах вокруг трех печей, которые могут разогревать помещение до 90 градусов. В пространстве проходят спектакли, концерты, паблик-токи и даже утренние рейвы. Отдельный формат – традиционный саунный ритуал, во время которого мастер с помощью полотенец распределяет горячий пар с эфирными маслами под музыку, свет и рассказы. На этом пока все. Вернусь буквально через час.
0: Новости. Новости на русском.

я сейчас пробежалась по текстам Звонкова и поняла с удивлением, что в них есть абсолютно все, кроме простых слов и банальных ритм. У него, если шулер, то тут же выплывают бумеры-зумеры, а не как это принято. Любовь, морковь, ну и далее по тексту. Разбей мои чувства взглядом, внезапным, как мысли вслух. Нет, я прошу, не надо, застыли на тонком льду. Ну и далее по тексту. Я уверена, что когда-то эти тексты будут изучать, ну если не в школе, то уж во всяком случае, как классику нашей российской эстрады. Но сейчас прямо метры в нашем эфире. Хочется аплодировать стоит Иванушки Интернейшнл и хит без срока давности «Билетик в кино». Меня зовут Юлия Калинина. Без билетов жду всех на русском.

0: Реклама на русском.
1: Стоит своих денег?
2: Да, в магазинах да.
1: Чипсы картофельный «Московский картофель», сыр, маринованные огурцы. 120 грамм за 99 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительно по 9 сентября 2026 года. Подробности на марке defizda.ru.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 848-42-57-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
5: Раз в год можно себя и побаловать. Говорю я 365 раз в году.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

сейчас на полную громкость играла эта песня, это, конечно, я. Как только слышишь на нашей эстраде блестящий джазовый голос, тут же сразу вспоминается Лариса Долина. Где-то она тут проходила рядом, а может быть, сделала какой-то магический пас руками, и бамс, Марфа начала петь именно вот так. Круто и красиво. Чувствуется, чувствуется, кто среди учителей. Ну, что сказать, когда читаешь, что девушка 2007 года рождения уже выступала перед 60-тысячной аудиторией на Олимпийском стадионе во время матча Россия-Чили, выступала в Кремле, выступала в Лужниках, в общем, всюду уже была. Становится как-то приятно, потому как подрастающее поколение настолько яркое, настолько интересное, что да, чувствуется, наша эстрада в надежных руках, и мы здесь на русском, скромные тружники пульта и микрофона, будем безусловно обеспечены классными песнями на годы вперед, на ближайшие 30, я бы сказала. Но уже совсем скоро в нашем эфире звезда заслуженная, вечно встречаемая овациями, это Филипп Киркоров. А потом команда «Добро» и группа «Фабрика». Все это для вас на русском.

0: на этой неделе. Номер третий.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин, все хотят увеличить.
0: Номер второй.
2: Когда не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
0: Номер первый.
3: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье.
0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БД».
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: А в Ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
16: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 3.07.2026.
17: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
18: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платить частями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
19: Положительная сторона маленькой зарплаты – низкая вероятность погибнуть на горнолыжном курорте или быть съеденным акулой, упав с яхты. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

вот что не говори, эту песню группы «Добро» с моей точки зрения больше про осень, потому что один по улицам пустым, и все это сразу представляется, как листики летят, ветер так посвистывает. В общем, печаль сплошная, только дождя не хватает. У нас здесь на русском не моросит, отличная погода. И если вы хотите, чтобы не только район, но и вся страна услышала ваши поздравления или признание в любви, давайте к нам в стол заказов в 2 часа дня. Стартуем 916-003-105-7. Наши мессенджеры к вашим услугам. Пишите, буду ждать.

0: пошутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня. 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 Горск СКР.
2: Гипермаркет.

0: Офис-Мак. Офис-Мак РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
1: Да
2: что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на AZS.нефть.
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: Настольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
6: Как я по всему этому соскучился!
5: «Адский шеф» по средам. В 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
7: Один кабачок съешь сам, а другой оставь врагу. А, значит, добавь морковь и посоли. Рекламная служба русского радио 5797799. Код 499.

Вообще, когда девчонки говорят, ты знаешь, любимый, я полечу за тобою, это может звучать как угроза, а помните об этом. Например, я полечу за тобою на рыбалку, или я полечу за тобой в твой гольф-клуб, или я полечу за тобою, ну, скажем, в гараж. В общем, там, где собирается обычно чисто мужская компания, и девчонкам точно не место, даже самым нежным и красивым. В общем, туда мы не летаем, пусть отдыхают.

0: Реклама на русском.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
2: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Впервые в Калуге. Шапито Московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
8: Идти на работу не хотелось, но жадность победила лень.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Лето! Это ж чистая клубника со сливками.
1: Русское радио.
0: Все будет хорошо.

Русское радио.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Число пострадавших при атаке беспилотников в Ростовской области выросло до 11. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Ранее сообщалось, что травмы получили 7 человек. В больницах находятся 9 пострадавших, в том числе 4 детей. За ночь силы ПВО уничтожили в Ростовской области около 30 БПЛА. В Аксайском районе введен локальный режим ЧС. Два логистических объекта компании «Озон» в регионе приостановили работу. На одном после атаки беспилотников произошел пожар. С 1 сентября в России изменится система контроля за жилищной сферой. Региональный государственный жилищный надзор будет проверять весь жилой фонд, независимо от формы собственности. Муниципальный жилищный контроль при этом упраздняется. Также инспекторы смогут проверять, как управляющие организации взаимодействуют с собственниками и размещают необходимую информацию. Кроме этого, с сентября управляющие компании должны будут оформлять акты выполненных работ в 2 экземплярах и передавать один из них представителям Совета дома. В Госдуме предложили официально выделить водителей-дальнобойщиков в отдельную профессию. Парламентарии предлагают внести изменения в правительственный перечень работы профессий, связанных с управлением транспортными средствами, а также закрепить статус в общероссийском классификаторе профессий. Сейчас такие водители официально относятся к профессии водителя автомобиля. По мнению депутатов, этого недостаточно, поскольку их работа заметно отличается. В Сочи высадят первую на территории России плантацию какао. Саженцы уже закуплены и привезены. Какао планируют выращивать в тепличных условиях. Из полученного сырья, а также из выращенных в России бананов, будут делать мороженое. Запуск производства этого десерта состоится в этом году. Помимо бананового вкуса в ассортименте появятся варианты с кокосом и финиками. Вернусь буквально через час. Далее в эфире «100 заказов». Привет и поздравления присылайте Юлии Калининой.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну что, дорогие мои, завершающие выходные лета с пометкой 2026 идут полным ходом. И кто знает, может быть, год спустя мы с вами будем пробовать сочинское мороженое с финиковым и банановым вкусом, да еще и в шоколаде нашего российского производства. Красота! В общем, как видите, перспективы самые солнечные. Ну и я уверена, что сегодня прекрасные планы у новорожденных, у тех, кто появился на свет в этот прекрасный день, 29 августа. Вот это поздравление летит в Красногорск. Оно адресовано Васильеву Андрею Владимировичу, заведующему терапевтическим отделением, просто прекрасному человеку. Сегодня у Андрея Владимировича день рождения. Он отмечает 37 лет. Друзья, подруги, близкие, особенно Андрей и Катя, Андрея Владимировича с днем рождения поздравляют. Желают самое главное – крепкого здоровья, счастья, любви, материального благополучия, гармонии, пациентов адекватных, что важно. Ура, ура. Но я от себя добавлю, Андрей Владимирович, хочется вам огромное спасибо сказать за ваш труд, за то крепкое здоровье, которое вы дарите родным, близким, друзьям, вашим многочисленным пациентам. И я уверена, что на вашем счету уже есть спасенные жизни. Спасибо вам за то, какое дело для себя вы выбрали. Спасибо за то, как вы справляетесь с вашей работой.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: продолжение народной темы «Хлебный спас» отмечаем сегодня. Бесценные мои всех тех, кто отмечает, поздравляю. Всего наилучшего. Любимое радио, огромный привет из деревни Есино Московской области в деревню Степаново. Нашим соседям, друзьям Жуковым, Екатерине, Виктории, Ксении, а также Алясовым, Елене, Саньку и Денису. Хороших выходных, отличной погоды, классного настроения. Ждем встречи. Мария Святославовна пишет: Мария, вы у нас частые гости. Я вам ручкой машу сквозь время и расстояние. Иван сообщает: хочу передать привет замечательным родителям Вячеславу и Екатерине, моей любимой доченьке Лизочке и зятю Димочке. Всем здоровья, всего самого наилучшего. Город Смоленск на связи. Привет, русская. Хочу поздравить всех, кто живет в городе Энгельс. Там сегодня день города. Всем хорошего настроения.
1: Реклама на русском.
2: Свежесть всегда?
3: Да, в магазинах да.
2: Яблоки ранние, 1 килограмм за 99 рублей 99 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительно по 2 сентября 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
4: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
5: Бывают же такие люди, которых лучше один раз увидеть, чем 100 раз увидеть.
6: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге 58 88 88.

Лето, ягоды, перебирать, неважно. Русское радио, все будет хорошо.

0: мы с вами заново начинать не будем. Стартуем ровно с того места, на котором остановились. Анютка передает привет лучшему другу Мишане. Спасибо тебе за все. Ты лучший друг и брат, просто замечательный. Анечка, вам тоже большой привет. Всего хорошего. Привет, любимая русская. Прошу передать привет Круг Сергею Викторовичу и Евгению Лобанову. Теплый приветик из солнечной Италии от Танюшки. Дорогая Танечка, вам и друзьям вашим большой-пребольшой привет. Юленьке в Липецкую область большой привет. Юль, вместе с вами передаю привет подружкам Олюшке Полозовой, а еще Светлане Пожидаевой и Елене Егоровой. Девчонки, хороших выходных, отдыхайте вместе с нами. Поздравьте дорогого мужа Мухаммеда с 45-летием. 45 – это возраст силы, мудрости и больших побед. Ты настоящий мужчина, моя гордость, моя опора, моя любовь. Желаю крепкого здоровья и неиссякаемой энергии, чтобы все, что ты задумал, обязательно сбылось. Ты всего добьешься, я в тебя очень верю. Это пишет Олеся М. Олесенька, вам и вашей второй половинке большой привет. В Буденновск, дорогому супругу Дмитрию, сыну Николаю, брату Александру, снохе Светлане большой привет. Всем хорошего улова. Это Ната пишет. Нат, как всегда говорю, пусть рыбка ловится большая, но все-таки лучше большая. Большой привет моей маме Наташе, очень сильно ее люблю. Вместе едем на день рождения к подруге. Ивушка пишет, видимо, так. Юль, добрый день, а мне еще ехать 700 километров до дома. Сижу, слушаю любимую волну, всех благ. На связи Дэн. Дэн из Карелии, вам сердечный привет. Ах, какие виды, ах, какие просторы, какие горизонты. Огромное спасибо вам, чувствую себя путешественницей.
1: Ветер босоногий, чувства через край, мне все надоело.

0: если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
2: С 9 до 11 вас ждут
3: крутые новости,
2: крутые игры,
3: крутая музыка.
2: И все это!
3: Все это!
1: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатое с Довлатовой» на русском радио.

что прихватили все лучшее из этого лета и побежали в новый сезон. Друзья мои, последние летние деньки. Гуляем, отдыхаем, чувствуем себя превосходно в компании любимого русского. Ирина Ключникова сообщает, передаю привет и теплые слова для любимого, милого Леши Емцова. Милый, знай, я тебя жду и очень-очень скучаю. Каждый день думаю о тебе и верю, что ты скоро вернешься. Ты у меня самый лучший, самый смелый. Мы справимся со всеми преградами. Береги себя, крепко целую, обнимаю, жду нашей встречи, твоя Иришка. Анатолий Денис пишет, хорошего дня. Анатолий, абсолютно взаимно. Хочу передать привет своей семье, любимой жене, дочке Ане. Хочу сказать, что очень сильно вас люблю. Дорогой Анатолий, вам и вашей второй половинке мои наилучшие. Ах, Михаил Владимирский отметился. Михаил, без выходных и праздников. Вы всегда со мной, и это круто. А спасибо за позитивный эфир, говорит Михаил. Передаю привет и друзьям. Желаю удачи и хороших выходных, легкого эфира, прекрасного настроения, Михаил, и вам прекрасного. Пишет нам Екатерина Топольская. Хочу передать привет теплый, не просто привет, а теплый, подчеркиваю, и поздравления с праздником для дорогого мужа Топольского Алексея. Сильно скучаю, жду встречи, люблю тебя, жена Екатерина подписалась. Катенька, вам и вашей второй половинке также большой привет. Пусть все влюбленные соединятся однажды и больше не расстаются никогда. Алена Дудакова передает привет своим мальчишкам, мужу Евгению и сыночкам Кириллу и Артемию. Стоим в пробке возле Тамбова. Держитесь, целую, мама. Тамбов, о да, моя малая родина, Пенза где-то поблизости. Аленушка, вам и вашим прекрасным мужчинам приветище. А имена у сыновей какие? Кирилл, Артемий, заслушаешься. Звучит как музыка. Доброй дороги, выбирайте.

0: Новая песня на русском.
1: Это Юлианна Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.

0: утро, Юлианна Караулова. Как всегда, просто квинтэссенция солнечного света. На любое фото в любой соцсети посмотришь и поймешь, что эта девушка праздник. Девушка на миллион. В любое время дня и ночи прекрасна. Да, тот самый редкий случай, когда только проснулся, уже красивая и уже поет. Причем поет преимущественно здесь, на русском. А Артем пишет: большой привет Казанцеву Алексею и Елене Владимировне. Они сегодня отдыхают в станице Голубицкая. Машеньке большой привет. Скажите, чтобы не грустили, все будет хорошо. Артем, Сочи, вам тоже большой привет. Прекрасного отдыха. Любимого мужа и папочку Полунина Дениса поздравляем с днем рождения. Мы тебя очень любим и спасибо, что ты у нас есть. Это Инна пишет. Инночка, вам и дражайшему супругу большой-большой привет. Ирен сообщает: большой привет родным и близким, Матросовым, Самаровым, Пичугиным, всем знакомым, дочке Валерии Матросовой большой привет. Всех люблю, всех целую. Всех жителей нашей страны поздравляю с наступающим учебным годом. Терпения и сил в новом году. Дорогие мои, я думаю, сейчас все родители сказали: о, да, большое спасибо, дорогая Ирен. Нам все это пригодится. Дочке Валерии желаю успехов и достижений в учебе. Очень тебя люблю. Все-таки 5-й класс – это действительно здорово. Ну что, принимается. Дмитрий сообщает. Поздравьте, пожалуйста, Дмитрия. Дмитрия Григорьевича Николайченко с днем рождения. Пожелайте всего самого хорошего. Пусть все-все получается. Мария Артемьева просит передать привет любимому Андрею. Я очень сильно тебя люблю. Желаю, чтобы это был день легкой работы. И чтобы ты ее закончил как можно скорее. И мы поехали за шаурмой. По-моему, прекрасный план.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: дорогие мои, все без обмана. Привет, поздравления, признания, пожелания. И вот так проходит каждый стол заказов. Казалось бы, все предсказуемо, а вместе с тем, насколько круто. Регина Насырова пишет: хочу передать привет своей семье, маме. Большой привет мужу Рустаму, сыновьям Радмиру и Амиру. А еще племяннице Эмили, сестренка Эльвина. Также получи привет, всем хорошего настроения. Убираем огород. И пусть ваша музыка поднимает нам настроение. Пусть всем будет хорошо от моего привета. Действительно, пусть. Я желаю вам садово-огородных работ ударных. А Елена Фатьянова передает привет своим близким. Ахмадулина Диана, большой привет. Рузалия, Кузя, Леночка из Липецка, вам тоже большой привет. Девчонки, хороших вам покатушек по магазинам. Сейчас узнаем моего коллеги Максима Привалова. Максим, привет.
1: Приветики.
0: Привет. Скажи, а ты любишь по магазинам кататься или только онлайн-шоппинг?
1: Нет. Ты знаешь, я и онлайн не люблю, и просто по магазинам не люблю. Потому что... Ну, во-первых, я не смогу остановиться. Вот у меня есть такая-то. То есть, если я что-то одну вижу, мне надо обязательно и это, и еще это. А если там три по цене двух, так дайте мне шесть.
0: Супер, слушай, вообще наш человек. Я тебе желаю как следует отдохнуть, ну а потом, если что, вместе по магазинам пробежимся.
1: Давай после 1 сентября, ну сейчас там ужас. Тебя могут купить к 1 сентября даже, вот так.
0: Ну, я тебе желаю доброй смены. Давай, до скорого, пока.

0: Реклама на русском.
1: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Автоград» на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
3: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении, постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
4: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
5: Говорят, противоположности сходятся. Где моя умная, красивая, богатая противоположность?
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Правительство продлило запрет на экспорт из России дизельного, судового топлива и газойля. Теперь до 30 сентября. Прежнее ограничение действовало до 31 августа. В Кабмине указали, что решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке. Ранее сообщалось, что цены на топливо показали колебания. АИ-92 подорожал, а АИ-95 и летний дизель подешевели. Запрет на экспорт бензина действует до января 2027 года. Вице-премьер Александр Новак сообщал о росте внутреннего спроса на топливо на 20-30%, из-за чего и образовались очень на АЗС. В 32 регионах проверят работу федеральной платформы дистанционного электронного голосования перед выборами депутатов Госдумы. Тестирование системы запланировано на 9 сентября. Во время пробного голосования избиратели смогут проверить доступность системы, а организаторы откорректировать технические аспекты, чтобы убедиться в корректной работе платформы. В случае введения ограничений мобильного интернета ресурсы смогут продолжить работать, поскольку они внесены в белые списки. За два года число детей на круглосуточном пребывании в детских учреждениях сократилось более чем на 20%, сообщила председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова. Рабочая группа обсудила меры против социального сиротства, раннюю помощь семьям, программу поддержки родителей с зависимостями, устройство детей и поиск родственников. Инициативы предложат включить в федеральный план помощи семьям до 2030 года, отметила Львова-Белова. На территории Центральной России зафиксировали первые заморозки. Об этом сообщили в Центре погоды ФОБОС. В городе Шарья Костромской области минимум составил -2 градуса. А в Шихоне Ярославской области похолодало до 0,5 градуса. Синоптики добавили, что регион Центральной России ожидает еще одна холодная ночь. О развитии событий менее чем через час. Далее Максим Привалов.
0: Новости на русском.

Три счастливых дня было у меня. Это как раз про нашу с вами ситуацию. Три дня до начала осени. Я с летом прощаться категорически не готов. Мне вон только шорты новые на пункт выдачи пришли. Долго просто очень шли, но наконец-то приехали. Надеюсь, еще успею выгулять. И вы обязательно прогуляйтесь сегодня, если есть такая возможность. Не до магазина, а прогуляйтесь там, да, туда-сюда, обратно. А вот прям так, основательно, в парк, в лес. Может быть, куда-то хотели давно выбраться. В общем, куда-то, ну так вот, прицельно и основательно. Потому что дома мы с вами ведь еще и осенью насидимся, и зимой тем более. Так что официально рекомендую вам слушать русское радио на выгуле. Послушать действительно есть кого. Сейчас откроет Five Star Family. Метка на русском.

0: Реклама на русском.
1: Позаботились и выбрали лучшее?
2: Да, в магазинах «Да».
1: Сыр полутвердый российский, Брест-Литовск, жирностью 45%, 200 грамм за 169 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительно по 9 сентября 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкус. Вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: Мясной гурман.
6: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
7: Я чертовски хорош в постели. Могу пролежать в ней хоть весь день.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88. Столько снов.

Ну, хотелось бы, конечно, чтобы время, как в песне у градусов, замедлялось. Но нет, наоборот, мчится, летит. Лето, оно и так быстро проходит. А к концу так вообще на ресницах градусы только что здесь на русском. Если вы сейчас как раз заняты подготовкой к школьному году новому, учебному, ну, хотя бы пусть вам повезет что-нибудь распродажу урвать. Ну, где-то же должно быть, да, потому что так сплошные минусы. Ну, в том смысле, что, ну, как заставить себя после месяцев свободы снова в этот регламент, весьма жесткий. Надеюсь, что вы найдете правильные слова, и не только для детей, но и для себя. Так, учителям тоже отдельный привет. Давайте, давайте, дышите полной грудью. Конечно, перед первым сентября не надышишься, но постарайтесь. Я вообще желаю, чтобы все прошло хорошо. Да, последняя неделя лета, последние выходные. Дети собираются в школу, птицы на юг. А мы собираемся с силами, с мыслями и что-нибудь такое интересное музыкальное вам предоставим. Владимир Пресняков, Алсу, Дима Билан, Анна Семенович, многие-многие другие. Кстати, новая песня Александра Шоу на конец часа запланирована. Оставайтесь на русском, и все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
5: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск или выпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т-9.
7: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на shakar.ru.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер.
9: Купите с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
11: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис сос-кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
12: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
13: Хочу научиться засыпать вечером так же быстро, как утром после звонка будильника. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Алсу на русском радио. Я учусь не бояться. Красивая, сильная, эмоциональная песня. Как раз она была записана, я помню, в период, когда здесь вот активные происходили бракоразводные процессы в жизни артистки. Ну, все совпало. Выстрадала, что называется. Ну, психологи так и советуют, что когда вы переживаете какой-то такой эмоционально насыщенный период, надо куда-то эти эмоции выплеснуть. Если не на бокс пойти, так хотя бы в студию. Прокричаться перед микрофоном, проораться, и вот будет тебе гораздо легче и проще. Ну и песня красивая на память останется. Что касается дальнейшей лавстори певицы Алсу, я тут краем глаза наблюдаю, что то в одном издании, то в другом пишут, что у нее новый ухажер. Криптомиллионер, между прочим, в прошлом инвестбанкир. Звучит опасно. Ну, потому что курс криптовалют. Сегодня много, завтра мало, потом очень мало, потом очень много. Ну, надеюсь, он постраховался. У нас не криптомиллионер, у нас дальше будет просто котейка. Иногда это даже лучше. Владимир Пресняков на русском. Следом. Следом.

0: Реклама на русском.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд творожный в ассортименте 140 граммов, 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
5: В ленте.
6: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БД» не оферта.
7: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви, и детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodapizza.ru и приложении. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
12: Офисмаг. Звонок для учителя.
13: А Офисмаг для родителя. В гипермаркетах Офисмаг уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
14: Экономьте с
15: Офисмаг. Офисмаг АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
16: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
17: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
18: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
19: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
20: Лето любит три вещи: солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
21: Категория 16+.
22: Золушка никогда не просила себе принца. Она просила выходной и красивое платье. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Рефлекс на русском радио. Падали звезды. Но это как раз августовская песня, потому что пик звездопада приходится на этот месяц. Правда, где-то к 25-му уже все заканчивается, но середина августа всегда очень красивая и зрелищная. Надеюсь, вы видели Персеиды и все остальные иды. Все там много чего разного такого красивого и интересного. Дальше осень. Ну, у нас тоже на нее большие надежды, большие планы. А уж на зиму у нас какие планы? Ну, я на золотой граммофон намекаю вообще-то. В этом году мы его в декабре будем вручать в самом-самом начале. Уже есть все необходимые подробности, так что заходите на сайт на наш, на rusradio.ru, смотрите, изучайте, созревайте, присоединяйтесь. Лучшие места улетают очень-очень быстро. Меня зовут Максим Привалов, это Русское радио. Выходные продолжаются под новую музыку, кстати.
1: Новая песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Автоград» на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет.
3: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
4: Мои бывшие жены убедили меня в том, что я убежденный холостяк.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88. Дальше.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент заявил о повышении престижа профессии учителя. На встрече с педагогами в преддверии Дня знаний Владимир Путин сказал, что увеличивается число абитуриентов на одно место и растут баллы ЕГЭ при поступлении на педагогические специальности. Ранее глава государства подписал указ об особом статусе учителей. Они смогут бесплатно получать юридическую помощь по педагогическим вопросам и трудовым правам. Также педагоги смогут свободно посещать государственные музеи. Минтрансе рассказали об усилении контроля за ветхим флотом. Глава ведомства Андрей Никитин заявил, что, среди прочего, Минпромторг сформирует программу отечественного судостроения, чтобы обновлялся гражданский флот. Как пишет газета «Коммерсант», власти могут запретить судам старше 40 лет входить в российские морские порты, а еще хотят взимать повышенные сборы со старых судов. Отвечать за их безопасность будут грузовладельцы. Клещи обогнали финансовых мошенников в рейтинге тревог жителей Москвы. Как пишет Афиша Дейли, клещи в этом списке заняли 6-е место. В первой тройке – топливный кризис, атаки беспилотников и цифровые ограничения. Для сравнения, год назад отключение мобильного интернета занимало 9-е место. О дефиците горючего вообще не говорили. Кроме этого, в прошлый раз миграционная тема занимала 2-ю строчку, теперь она не вошла даже в 1-ю десятку. В Москве на следующей неделе температура воздуха повысится до 26 градусов. В гидрометцентре заявили ТАСС, что будет облачная погода с прояснениями. В понедельник местами пройдет умеренный дождь. В другие дни прогнозируются небольшие осадки. По ночам температура не выше 16 градусов. Самым теплым будет 1 сентября. Потом столбики термометров в дневные часы начнут постепенно опускаться. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Отпетые мошенники на русском. Не говори мне ничего. Ну не могу. У меня работа такая. Начало пятого в столице. Вы слушаете русское радио и правильно делаете. Ну, думаю, вы в курсе, что в августе отмечают три больших спаса – медовый, яблочный и ореховый, или хлебный. Вот он как раз сегодня – хлебный спас. Это значит, что любая булочка, которую вы сегодня съедите, нигде не отложится. На самом деле нет, но никто не мешает нам так думать. Это «Русское радио». Перед микрофоном по-прежнему Максим Привалов. Продолжим. В этом часе обещаю вам Александру Воробьеву, Валерия, Андрей Губин, Мот, Николай Басков и многие-многие другие. Прямо сейчас – подружеский дуэт Наталья Подольская, Регина Тодоренко, подруга на русском.

0: Реклама на русском.
1: Выгода и вкус?
2: Да, в магазинах да.
1: Масло сливочное «Вкуснотеево» жирностью 82,5%. 180 грамм за 189 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительно по 9 сентября 2026 года. Подробности на марке defizda.ru.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет «Компенсация за питание». Иногородним «Компенсация за найм жилья». Звоните 718-540.
4: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак. Для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
5: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
6: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
7: После праздников на меня налезает только белье. И то постельное.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

А мы, знаете ли, даже не убирали елку. Буритая елка на русском радио, ты знаешь. А между тем всего 4 каких-то месяца. Они прилетят очень быстро. И снова Новый год. Так что... И вы тоже свою, на всякий случай, мысленно подумайте где, чтобы потом долго не искать. Дальше на русском мод. Он, кстати, готовится к концерту. Завтра, что ли, у него? Или послезавтра? Ну, в общем, помните, да, что он за собой застолбил август, поэтому каждый август провожаем под его песни. Николай Басков, у него тоже впереди большое событие, связанное с юбилеем. 50 будет «Золотому голосу». Казалось, он всегда с нами. Валерия, Ираклия, Майя Мишель, Филипп Киркоров и многие-многие другие. Очень разнообразный плейлист на русском радио. А по выходным песен получается сыграть еще больше в часе, так что точно с нами не соскучитесь. Чем дольше слушаете, тем выше шанс повстречать любимую композицию. Любимую Александру Воробьеву дальше встречаем. Привет, моя меланхолия на русском.

0: Реклама на русском.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-20-73-0804. 0+.
3: Гипермаркет Офис Мак.
4: Звонок для учителя.
5: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
3: Экономьте с Офис Мак.
5: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платежами предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платежсистеме.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платежсистеме.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
7: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Время все расставит по своим местам. Коротко о моем стиле уборки. Рекламная служба «Русского радио 5».

0: «Ты неотразима» на русском радио. Николай Басков. Тем временем «Золотой голос» подбирается к золотому юбилею. Скоро артисту 50. Он уже сказал о том, как планирует отмечать. Два больших концерта, банкет, на сцене хор. Что там еще будет? Оркестр, балет из 32 человек. Ну, как в том меме, помните, известном, что кортеж машин, лимузин, 5 геликов, 16 рейнджеров. Вот это из этой серии что-то будет. Ну и еще про подарки, конечно, тоже спрашивают. Что дарить к юбилею? Человеку, у которого есть, казалось бы, все. Он, на мой взгляд, очень опрометчиво сказал, что мечтает о собаке, хочет завести той-пуделя и назвать его Цезарь. Ну, популярному человеку, у которого миллионы поклонников, такие вот мечты прилюдно и громко озвучивать опасно, потому что задарят. Будет у него шоу с дрессированными пузельками, а не с 32 артистами на подтанцовке. Бойся своих желаний, как говорится. Ладно, юбилей и концерты, все это еще в октябре. Так что мы тоже как-нибудь подготовимся и красиво поздравим любимого артиста. Середина часа, время для очередной рубрики. Сейчас у нас будет «Крылатая с Довлатовой». Там Алла Довлатова, которая сегодня мухи не обидит.
1: На русском радио «Крылатая с Довлатовой».
2: Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами Алла Довлатова. Как-то я вам рассказывала о крылатом выражении «комар носа не подточит». А сегодня я подумала, а что это мы про комаров рассказали, а про мух забыли? Вот и решила поделиться историей рождения крылатой фразы «мухи не обидит». В русской народной традиции муха – насекомое вредное, противное. Она назойливая, разносит заразу, поэтому естественным желанием всегда было ее прихлопнуть. А человек, который не позволяет себе обидеть даже такую никчемную и вредную муху, обладает просто ангельским терпением, кроткий и беззлобный. Интересно, что на Тибете есть такое ответвление религии. Они там вегетарианцы и изо всех сил пытаются никого не убить. Даже тропинку перед собой заметают, не дай бог раздавить муравья или блоху какую-нибудь. Ну, это, конечно, похвально быть добрым и позитивным человеком. И не очень-то просто. Кстати, в нашем языке есть другие аналоги этого выражения. «Боже, одуванчик» или «не помнит зла». Я же вам желаю, чтобы вас никто не обижал, не раздражал, а наоборот, все только радовали. Оставайтесь на самой позитивной волне русского радио. До скорых встреч. Ваша Алла Довлатова.
1: Русское радио.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это!
1: Все это!
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Что слушает страна?
4: Иногда я жду тебя, как звезда. Жду тебя.
2: Русское радио.
5: Я сейчас смешной, небритый, пьяный. На всех экранах.
2: Только любимое.
4: Я

0: Слушайте лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
5: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
6: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
7: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс. Включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на nts.ru.
8: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС Татнефть из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС Татнефть двойные бонусы на карту Клуб Чемпионов.
9: Акция действует на АЗС Татнефть с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
13: Найдите груз.
12: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. В кино с 3 сентября. 16+.
14: Всегда полезно опоздать туда, где тебя поджидают. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Это русское радио. Выходные летние еще. Хочу такую вот, знаете ли, большую красную черту под этим словом подвести. Летнее лето еще продолжается. Ой, хоть бы, хоть бы.
1: Я тебе

0: Реклама на русском.
1: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? Ноль плюс.
2: Есть что-то ужасное в смехе спящего человека.
3: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.
4: Плакала берег.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Думском комитете по обороне отрицают сообщение о новой мобилизации. Депутат Виктор Соболев заявил RTVI, что в этом нет необходимости. По его словам, военкоматы во всех регионах справляются с заданием Генштаба по набору контрактников. Ранее в Минобороны, Кремле и Совбезе неоднократно говорили, что мобилизацию проводить не будут. С начала года контракта о прохождении военной службы заключили около 200 тысяч человек. 8 россиян пропали после оползней и наводнения на границе Непала и Китая. Об этом сообщили в российском посольстве. Отметили, что троих граждан удалось эвакуировать. Дипломаты предложили родственникам пропавших россиян направить обращение с запросом о поиске. Минувший вторник на границе Непала и Китая валился ледник. Это привело к наводнению. Свыше 2000 человек считаются пропавшими без вести. В российских вузах завершился дополнительный набор на бюджет. Как пишет газета «Коммерсант», после окончания основного этапа зачисления незанятыми оказалось 6 тысяч мест. На них и объявили дополнительный набор. Больше всего поступающих мест насчитали на педагогических специальностях. Всего высшим учебным заведениям было выделено почти 450 тысяч бюджетных мест. То есть доля незаполненных не превышает 2%. Ведь значения не меняются уже несколько лет. Астрономическая осень в России наступит 23 сентября, день осеннего равноденствия. В московском планетарии заявили ТАСС, что Солнце пересечет небесный экватор, перейдет из северного небесного полушария в южное. После этого ночь в северном полушарии Земли становится длиннее дня, а в южном, наоборот, ночи будут короче. Там наступит астрономическая весна. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире Максим Привалов.
0: Новости на русском.

Последние дни лета, дети собираются в школу, птицы собираются на юг, а вы собираетесь с мыслями, потому что в следующем часе у нас стол заказов. Можно кому-то что-то через нас передать. Ну, хорошее, разумеется, и в рамках закона. Мы, как всегда, поддержим музыкой. Это «Русское радио», у нас любимая на русском, группа «Бис», а студио Стас Костюшкин. Дима Билан, а также, на мой взгляд, очень неожиданный дуэт Никита и Мария Зайцева. Хотя, может быть, для кого-то, наоборот, очень ожидаемый. Так или иначе, оставайтесь с нами, все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Будет меньше трат?
2: Да, в магазинах да.
1: Сосиски сливочные, клинские МК. 410 грамм за 199 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительно по 9 сентября 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
3: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся. Подписывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
4: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: Выгляжу на все 100. А хотелось бы хотя бы на свой возраст.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.
11: Что слушает страна?

могли бы тогда и предупредить нас, раз о гости из будущего. Ведь знали же, что нас ждет в этом самом будущем. Так отважно на русском радио группа «Гости из будущего». Ну, врут, конечно же, никто не знает этого будущего, никто в нем не был, никто его не видел. Как иначе это объяснить, да? Ну, ни одно предсказание. Не, может, конечно, там за уши притянуть, за другие какие-то места. Но так, по большому счету, конечно, нет. Скрыто оно от глаз человеческих. Это, конечно, хорошо, с одной стороны. С другой, не очень. Вот знать бы, да, что там, когда валют прикупить по хорошему курсу, когда в маски инвестировать. Помните, там были горячий товар такой, когда гречку скупать люди начнут, когда бензин заканчивать. Знать бы, все было бы по-другому, правда? Но не дано нам это знать, по крайней мере, такое большое глобальное будущее. А вот будущее музыкальное я для вас сделаю доступным. Точно будет группа «Астудио», лучшая песня недели от певицы «Жасмин», лидер «Золотого граммофона», также Тима Билан, Жанна Фриске и многие другие. Оставайтесь на русском.

0: Жасмин на русском радио. Какое счастье! Очень даже понимаем ее ликование, потому что песня добралась до вершины главного чарта страны. Жасмин сейчас лидер золотого граммофона, разумеется, с вашей помощью. Вы к этому приложили и руку, и сердце. Заходите на сайт rusradio.ru. Голосуйте в разделе «Золотой граммофон», поддерживайте любимых артистов и песни, которые вам хочется слышать чаще. Сейчас очень там такая схема необычная, самая такая объективная, пожалуй, схема подсчета голосов за все годы существования «Золотого граммофона». Даже не перескажу вам сейчас ее на пальцах. Лучше зайти и почитать. В общем, там эксперты, все, чего только нету. Но точно уже известно, и это вот комментарий тут излишний, что известна и определена дата, когда в этом году мы раздаем главные награды страны. Золотые граммофоны вручаем в декабре, 5 числа. Подробности на сайте rusradio.ru. Уже идут первые, такие пока неспешные, без суеты, но все-таки приготовления. Должны же удивить. Впрочем, как обычно, каждый раз. Ох, будет что-то с чем-то. Насколько помню, в этом году выходные собираемся. По-моему, в субботу это будет. Ну, в общем, встретимся, свидимся, погремим. Пока же у нас со студии на русском улетаю.
1: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Реклама на русском.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Офисмаг. Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
4: Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
12: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
13: Как я по всему этому соскучился.
12: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
14: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
15: 12+.
16: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
17: Я не оправдала ваших ожиданий. Ожидайте. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

Никита, вместе с ним Мария Зайцева. Все слова любви только что здесь, на Русском радио. Ваши слова любви для близких, родных, друзей и коллег. Отправляйте, пожалуйста, к нам сюда, в вечерний стол заказов. Да, в следующем часе в 18.00 долгожданный час для приветов и поздравлений. Обо всем на свете поговорим. И про капут лета, и про скорое 1 сентября, и про ваши персональной радости. В общем, просто дождитесь, и все будет. И все будет хорошо, это же Русское радио, вы знаете. Перед микрофоном по-прежнему Максим Привалов. Вместе со мной все самые любимые, все самые популярные. Дима Билан прямо сейчас на берегу неба. На сколько? Ну, лет на 15, да, может, даже 20 назад придется отмотать. Очень красивая песня. Но совсем не надоело. Поехали. Поехали.

0: Реклама на русском.
1: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
2: Я улыбнулся ей, она улыбнулась мне, но больше мне ничего не улыбнулось.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Русское радио стало еще лучше. Много музыки.
1: Я не боюсь. Я не боюсь.
0: Только лучше.
2: Ты Венера, я Юпитер. Ты Москва, я Питер. Люди, помогите.
0: Только любимое.
3: Смотри.
0: Слушайте «Лучшее, любимое» на русском.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство утвердило специальные условия газоснабжения для Белгородской, Брянской, Курской областей. Согласно постановлению, жителям приграничных регионов не будут начислять пени за несвоевременную оплату. Кроме этого, штрафы не будут оплачивать управляющие компании, ТСЖ, кооперативы и теплоснабжающие организации, которые покупают газ для коммунальных нужд. Еще запретили приостанавливать подачу газа до полного погашения задолженности. Минпросвещение сообщили о ликвидации третьей смены в российских школах. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил президенту, что перестали расширять и вторую смену. Все благодаря строительству новых школ. Кроме этого, планируется ежегодно ремонтировать около 1500 зданий. Владимир Путин поручил правительству продолжать программу капитального ремонта школ. По словам президента, необходимые ресурсы необходимо выделять в полном объеме, а объекты нужно сдавать своевременно. Минтрансе рассказали о новых правилах хранения багажа, забытого в транспорте. С сентября оставленные вещи в автобусах и такси будут храниться бесплатно в течение суток. Потом владельцу придется заплатить. Стоимость будут устанавливать перевозчики. Обнаруженные вещи водитель или кондуктор передаст под расписку на автовокзале, либо перевозчику, пассажиру вернут забытый багаж, если он предъявит документ, удостоверяющий личность. Международный союз конькобежцев изменил правила отбора российских фигуристов на этапы гран-при текущего сезона. Они будут обязаны получить необходимый минимум баллов на международных турнирах. Ранее россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник попали в резерв благодаря результатам Олимпийских игр в Италии. Теперь им предстоит сначала выступить на промежуточных соревнованиях. Этим летом российских фигуристов допустили к турнирам в нейтральном статусе. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Есть у нас такая традиция. Каждый год в конце августа собираться, ну, где-нибудь в соцсетях и ныть по поводу того, что лето заканчивается. Ну, не только про это, я надеюсь, вы нам сегодня будете писать, а про то, как вы здорово отдыхаете, какие у вас там дачные подвиги, как вы готовитесь к школе, или, может быть, вы еще в отпуске. Разные люди, кто-то специально на сладкое, на десерт оттягивал аж до самого августа свой отдых. В общем, нам все интересно, мы любопытные. Стол заказов на русском радио, в эфире по-прежнему Максим Привалов, жду ваших посланий. Номер для общения 8-916-003-105-7. Отправляйте сообщение через мессенджеры, либо воспользуйтесь услугами наших групп. Есть группа ВКонтакте и группа в Одноклассниках. Все они официальные, русскородийные. Навигация простая. Видите пост про стол заказов? Заходите в комментарии и оставляйте сообщение. Все сказал. Теперь ваша очередь. Высказывайтесь, пожалуйста. Пойду за первой порцией сообщений.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Добрый вечер, лучшее русское радио. Привет любимому мужу Владимиру. Поздравляю его с днем спецназа. Так, это Лариса поздравила из города Новочеркасска. Хорошо, принимается. Привет родным и близким. Оставил Екатерина. Этот привет, он такой сборный, на три части аж сообщение разлетелось, пока шло. Большой привет доченьке Дашуне. Желаю в новом учебном году хорошей учебы и на отлично закончить колледж. Мама Лена. Добрый вечер, любимый русское радио. Спасибо за хорошее настроение, которое вы создавали все это лето. Одно радует в последние дни лета, что осенью вы опять с нами. Юль, ну мы демисезонное удовольствие. Мы и осенью, и зимой, а весной как мы хороши. Романтичны. Всем привет. Наталья из Камышина передает друзьям, любимому Саше Старченко. Люблю, ты самый-самый лучший. Такая небольшая приписочка. Здравствуйте, Брянск. Хотим поздравить нашу любимую мамочку с днем рождения. Зовут ее Валентина Ивановна Кольцова. Крепкого здоровья, семейного благополучия, исполнения всех желаний. Передайте ей, пожалуйста, что мы ее очень любим. И огромный привет мужу Ивану, который сейчас находится на военной службе. Наш муж любимый, наш папочка. С нетерпением ждем встречи с тобой. Любим. Жена Кристина, доченька Ангелина. Русское радио, спасибо, вы лучшие. Пожалуйста. Добрый вечер. Мы с мужем из Дмитрова. Хотим передать привет нашей однокласснице Виктории из Бийска. Что-нибудь веселенькое для нее поставьте. Просит Оксана. Так, веселенькое. Ну, веселенькое сегодня будет, романтичное будет, разное будет. Так что не переживайте. Что-нибудь такое для себя точно подберете. Поздравьте с днем рождения любимого мужа Дениса Полунина. Люблю тебя очень. Спасибо, что ты у меня есть. Это... Инна, судя по всему, призналась. Не знаю, подпись не вижу, но в аккаунте написано, что Инна. Если вдруг что-то там перепутал, извините, надо было подписываться. Каждый раз об этом просим. Стол заказов на русском. Продолжим через пару мгновений.
0: Стол заказов русского радио. Реклама на русском.
2: Стоит своих денег?
3: Да, в магазинах да.
2: Чипсы картофельный московский картофель, сыр, маринованные огурцы. 120 грамм за 99 рублей 90 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительно по 9 сентября 2026 года. Подробности на марке defizda.ru.
4: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42 5-7-1. Адрес: Тульское шоссе 14А. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
10: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
11: Дожди идут, но нас не смоешь.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Еще одно поздравление, и снова с днем рождения. Вернее, тут покрупнее дата, тут прям юбилей, 65 лет. С праздником крепкого здоровья, счастья, благополучия. Это Людмила поздравляет мужа. Как зовут именинника, не знаю. Забыла она нам его представить, но понятно, что он для нее близкий, родной, любимый человек. Ну вот, в попыхах, что называется. Мы поздравляем в любом случае. Добрый вечер. Огромный привет доченьке Валерии Матросовой, всей семье Матросовых, Сечкиных, Малаховых, дорогим любимым друзьям. Пусть последние деньки этого лета принесут вам позитив и хорошее настроение. От Ирины Матросовой. Добрый вечер, Максим. Это Татьяна нам пишет. Привет всей команде Русского радио. С орехово-хлебным спасом. Добра, счастья, здоровья, мира, радости и любви. Спасибо вам большое. Добрый вечер, привет другу Никите, не унывай, все еще впереди, подруга Сонька. Ну, надо подчеркивать, что все лучше, хотелось бы надеяться, что все лучше еще впереди, да? Так разные бывают варианты. Добрый вечер, любимые Раскаради, поздравляю с днем рождения. Так, Денис Полунин уже поздравляли, видимо, дублирует просто послание. И еще что, с прошедшим днем падающей звезды нас поздравляет Юлия из Курской области. Юль, вы сами-то успели загадать желание? Или вы постфактум увидели, что был день такой падающей звезды? Добрый вечер. Привет соседям по улице Новиченко, Зеленый городок, Волжский, Волгоградская область. Ребята, мы по вам скучаем, здоровья вам и счастья, ждем в гости. Виталий, Марина, Май, Борода из Коломны. Еще что, Дарью Соколову, дочь мою, поздравьте с днем рождения, будь здорова и счастлива от родителей. Ну, видимо, тут мама написала, да, уже и папу приписали сюда. Здрасте, дорогое Русское радио. От души хотелось бы поздравить жителей славного города Балахны. Балахны же, правильно, да? С днем города, наша любимая столица, столица рассветов, исполнилось 552 года. Ура, товарищи. Так, я вот знаю, что Нижний Новгород, я там был недавно, это столица закатов. А вот теперь буду знать, что ваш прекрасный город – это еще и столица рассветов. А, это тоже Нижегородская область, получается. А там вроде закатов, а у вас рассветов. Сейчас, секундочку. Балахна, Нижегородская область. Что-то там люди путаются в показаниях. Одни говорят, что у них рассветы, у других закаты. И то, и другое хорошо, я понял. В общем, все, что можно было прихватизировать, прихватизировали. И рассветы, и закаты ваши. А у нас стол заказов. Впрочем, он тоже ваш, потому что вы здесь главный герой. 8-916-003-105-7. Это номер для сообщений через мессенджеры. Не забудьте о подписи.
0: На Русском радио «Стол заказов».

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Стол заказов на русском. Перед микрофоном по-прежнему Максим Привалов. Добрый вечер, добро пожаловать. Любимое русское радио. В этот прекрасный августовский вечер хочется передать привет нашему творческому коллективу «Березка» из города Подольска. Солистки наши Ольга, Ирина, Евгеша, Лена и Дашенька. И, конечно, наш хореограф Серж. Вы лучшие, хорошего учебного года, пишет Ирина. Ну вот у хореографов у всех, да, Серж, это прямо имя такое. Ну, не случайно, это, видимо, Серж Лефарь, помните, был такой известный культовый хореограф. Вот с тех пор всегда нам обидно получать такие сообщения из серии. Ну вот, любимая радиостанция, 105-я попытка через вас, да что ж такое, ребята. Лучше вот вместо таких сообщений пишите то, что действительно хотели. Потому что, ну, не всегда получается, мы не все успеваем зачитывать. А вот на это отвлекаемся. Сейчас посмотрим, кого там с чем пытались-то поздравить. Александр Ломан из Германии на протяжении многих лет. Значит, озвучьте слова мои для брата Виктора. Он живет сейчас на севере России. Завтра уезжает в Тюмень, чтобы познакомиться со своим внуком и отпраздновать свое 58-летие. Вот, другое дело. Сообщение, то есть это днем было отправлено. Ну, проглядели днем, бывает такое. Вот сейчас зато вечером я заметил. Вот отправили бы сразу. Меньше было бы хлопот. Жителям города Малгобек от Магомета Узиева. Большой привет, сделано. Номер подскажите. 8-916-003-105-7. Уже подсказывали. Через любой работающий мессенджер напишите нам, пожалуйста. Мы постараемся поймать. Через пару мгновений вернемся к разговору. Пока же Николай Басков рвется спеть для вас. Ну, кто тебе сказал на русском?

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Добрый вечер. Давайте поздравим с днем рождения мужа и папу Александра. Пожелать крепкого здоровья, мирного неба, любовь, радость мы ему сами предоставим. Катерина, Константин и Юлия из столицы. Добрый вечер. Так, это кто нас приветствует? Мы сегодня собирали яблоки под русское радио. Я не знаю, кто нас приветствует, но аккаунт называется «Стиральная машина». Ну что, сейчас техника умная. Сама может и сообщение написать, если что. Хотим с мужем передать привет Виктории из Бийска. Сегодня мы дмитровчане, но, значит, мы в Костроме отдыхаем. Пламенно ей привет. Какую-нибудь веселенькую песенку. Мы закончили школу в 90-м году. Встречаемся каждый год. Что-нибудь про дружбу нам. А, понял. Ну, у вас такая мини-встреча выпускников. Кто смог, тот приехал. Добрый вечер, Максим. Хорошего вечера, удачных свиданий, море улыбок, естественно, под русское радио. Привет коту Марселю, который отдыхает на даче Светланы из Егорьевска. Привет от Романа для Ольги Чепровой из города Бийска. Хочу сказать ей, чтобы она скорее выздоравливала. Всего доброго, всего хорошего, спасибо вам большое. Большое пожалуйста. Для любимого мужа Вовы, для сына Арсения, для дочки Варвары, большущий привет, скажите, что я их люблю. Строим баню, уже дело идет к завершению. Будем встречать осень уже в бане. Ой, Ира, ну класс. С новосельем банным. Ну и с легким паром будущим.
0: Стол заказа русского радио. Реклама на русском.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: 12+. Гипермаркет
1: Офис Мак. Звонок для учителя.
2: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам. Экономьте с Офис Мак. О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри. Фух.
5: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
6: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на nts.ru.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
11: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
12: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай «Ру-ТВ». Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория
13: 16+. Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
14: Как я по всему этому соскучился!
13: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
15: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
16: Включил на телефоне функцию распознавания лица. На утро после пятницы телефон меня не узнал и заблокировался. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 4.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Сейчас будет прям короткими перебежками. Быстро-быстро успеть финальные сообщения. Русское радио, здравствуйте. Поздравьте братишку Гриньку Шупикова. Крепкого здоровья, финансового благополучия, семейного счастья. Сестренка Люська из Москвы поздравляет. Любимой семье Самсончиком привет. Папа Саша и Максим хорошо поработали. Пора отдохнуть. Стол готов. У нас тоже стол готов. Стол заказов на русском радио практически уже на готовенького. Так, привет Вовчику от любимой мартышки. Едем домой в Москву. Лена Мерзлякова. Мартышка Елена, это один и тот же человек? Не знаю. Большой привет из города Бирска любимому мужу Олегу. Люблю сильно, ты наша опора и поддержка. И еще люблю вас слушать русское радио. Когда нет настроения, включаю, и все. И сразу хочется в пляс. Это от Ольги. Еще короткая семья Качесовых и Еруниных. Поздравляю с днем рождения.

0: Реклама на русском.
1: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж.
2: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: А почему после старого Нового года нет старых новогодних каникул?
4: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство на месяц продлило запрет производителям экспортировать дизельное топливо. Ограничение будет действовать до 30 сентября. Решение приняли, чтобы поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке. Общий запрет на экспорт топлива действует в России до конца января. Ранее нефтеперерабатывающим заводам временно разрешили продавать бензин экологического стандарта Евро-3. Кроме этого, начали импортировать горючее. Центр избиркома рассказали об ответственности за вынос бюллетеня с избирательного участка. Центральная избирательная комиссия заявили ТАСС, что по сути это не нарушение, хотя бюллетень предназначен для голосования, а не в качестве сувенира или коллекционного экземпляра. Однако полицию может заинтересовать, почему человек забрал с собой бюллетень, ведь эту бумагу могут использовать в незаконных схемах голосования. С 18 по 20 сентября состоятся выборы депутатов Госдумы. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил о полной готовности системы образования к началу учебного года. По его словам, все необходимые мероприятия завершены, выстроено единое образовательное пространство, школы работают по единым федеральным программам. Как отметил министр, в этом году учиться пойдут 17,5 миллионов детей, в их числе 1,5 миллиона первоклассников. «Зенит» вырвал победу у «Факела» под конец матча в шестом туре российской премьер-лиги. Встреча в Воронеже завершилась со счетом 1-0 в пользу петербургского футбольного клуба. Гол забили на 92-й минуте. Причем до этого защитник «Зенита» Игорь Дивеев получил красную карточку за удар соперника рукой. Но в эти минуты лидер РПЛ «Краснодар» играет с «Ростовом». Вскоре начнется московское дерби «Локомотив-Динамо». На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Артём Сорокин на русском радио.
1: Ну, честно говоря, да, кружится немного голова от того, что последняя суббота лета на календаре 29 августа, а сегодня день, когда официально можно доесть все летнее мороженое, чтобы не оставлять его до осени. Осень и так холодная. День, когда можно и нужно даже съесть арбуз, так чтобы сок прям тек по рукам. А еще нужно пройтись босиком по траве по вечерней и поймать последние лучи солнца. Переслушать, конечно, лучшие любимые песни на русском радио этим вечером. Ну и в целом сегодня можно делать все, что угодно, все, что вашей душе угодно. Конечно, под музыку ее далее ставлю я, Артём Сорокин. Вам привет-привет! Этим вечером мы будем вместе, это замечательно. Будем отдыхать, слушать любимые песни. Начнем с Анны Асти и Димы Билана.
2: В темном коридоре

0: Реклама на русском.
1: Свежесть всегда?
2: Да, в магазинах да.
1: Яблоки ранние, 1 килограмм за 99 рублей 99 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительно по 2 сентября 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
3: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
4: Что за странный вопрос? Как спалось? Как? Мало!
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88. Сейчас.

0: конечно, каждый из нас чилит или не чилит в этот субботний вечер по-разному. Я вот до эфира со своей второй половинкой ездил на тренировку по сквошу. Знаете, в этом же спортивном зале был бадминтон, настольный теннис. Правда, я решил не тренироваться сегодня перед эфиром. Думаю, иначе все, сил не останется у Сорокина на эфир. Но наблюдал, вы знаете, фотографировал, присматривался и был очень сильно удивлен, как, оказывается, много людей в спортивных залах в субботу днем и вечером, и взрослые, и молодежь, и пожилые люди. Ну и, в общем, это большое-большое удивление. А с другой стороны, кто как хочет, так и чилит. Вот, например, многие люди в субботу вечером на приусадебных участках, на дачах, на огородах. И так вот думаешь, настолько человек умается порой на грядке, что и нет смысла в спортивный зал идти, ведь правда? Ну, в общем, все мы разные, все мы отдыхаем по-разному, но нас сопровождает музыка, любимая музыка русского радио. Дискотека «Авария», Юрий Киселев, «Фабрика» здесь немедленно.
1: Русское радио. Золотая история. «Фабрика». «Лёлик».

0: плачу! Как такую музыку можно слушать в конце лета? Ну просто невозможно. Прям в голове июнь, июль, начало августа. И знаете, что обидно, друзья? Что последний день лета выпадает на понедельник. Я посмотрел по календарю. Это что вообще такое? Как так? Почему на понедельник? Было бы символично так. 31 выпадает на субботу, 1 выпадает на воскресенье, и никто толком не идет в школу. Ну так, какая-то линейка и потом домой. А с другой стороны, то, что 1 сентября выпадает на вторник, тоже неплохо. Ведь, по сути, на один день меньше учиться школьникам. То есть только среда, четверг, пятница, ну и во вторник, 1 сентября, сходить на линейку, там пару каких-нибудь уроков наверняка. В общем, да, мысли о конце лета. Мне, конечно, в школу не идти, одного точно не хватает. Это вот такой, знаете, детской беззаботности, когда даже в конце августа было легко, и август не воспринимался так, как сейчас. Ну и вообще, сентябрь, он, конечно, нас всех дисциплинирует. Вот не хочется дисциплины в сентябре, хочется такой же летней расслабленности. И мы будем ее с вами получать с помощью лучших и любимых песен на русском и, конечно же, новинок.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Видео 12+. Гипермаркет
1: Офис Мак. Звонок для учителя.
2: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай. Экономьте с Офис Мак. ООО Офис Мак АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
3: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-00-73-0804. 0+.
4: Знаете, чем отличается подарок из Универмага России? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
5: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
7: Как я по всему этому соскучился.
6: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
8: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Тучи – это недовольные жизнью облака. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

На эту осень у певицы Жасмин запланированы концерты, в том числе и в северной столице. По этому поводу Жасмин в своих соцсетях пошутила, что якобы узнала, будто Канье Уэст был в курсе про мой концерт и выбрал другие даты. Хотя в целом насчет скорой осени сама Жасмин поделилась, что осень не ее любимое время года. Я родилась и выросла в южном городе, в Дербенте, хотя уже более 20 лет в Москве, говорит Жасмин. До сих пор в глубине души сопротивляюсь московским зимам. У меня от мрачной погоды, слякоти, темноты и отсутствия солнца настоящая депрессия начинается, говорит Жасмин, поэтому весна снова возвращает меня к жизни, но при этом добавляет, что какой бы холодной ни была осень, все равно придет весна, новый рассвет, новая жизнь. Вот да, я тоже предлагаю поворачивать все эти негативные мысли насчет скорого сентября, вот в какую-то такую надежду. Все равно будет весна, будет ведь, а?

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Госдуме рассказали о законах, которые вступят в силу в сентябре. Председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что, среди прочего, срок обязательного медосвидетельствования для иностранцев сократится до 30 дней. Кроме этого, на остановках городского и пригородного транспорта нельзя будет продавать вейпы, сигареты и другую табачную продукцию. А вот лекарства начнут продавать через передвижные аптечные пункты в поселках и деревнях, где нет стационарных аптек. Президент призвал уделить особое внимание химии в школах. Владимир Путин сказал об этом во время церемонии открытия новых образовательных учреждений в регионах. Среди прочего, главе государства рассказали об оснащении химических лабораторий в школе села Бокино Тамбовской области. Ранее сообщалось, что Минпросвещение готовит новые единые учебники по химии, физике, биологии, математике и информатике. В Москве сократилось количество ДТП с участием автомобилей такси и каршеринга. В столичной мэрии заявили, что таксисты стали меньше попадать в аварии на 4%. У машин краткосрочной аренды этот показатель снизился на четверть. Причем количество легковых автомобилей такси увеличилось. Все активные водители успешно прошли обязательную аттестацию. В среднее время подачи такси в Москве достигло рекордных 4 минут. В Москве на следующей неделе температура воздуха повысится до 26 градусов. В гидрометцентре заявили ТАСС, что будет облачная погода с прояснениями. В понедельник местами пройдет умеренный дождь. В другие дни прогнозируются небольшие осадки. По ночам температура не выше 16 градусов. Самым теплым будет 1 сентября. Потом столбики термометров в дневные часы начнут постепенно опускаться. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках далее в эфире Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Артем Сорокин.
2: Привет всем, кто слушает нас дома, на работе и, конечно, в автомобиле. Сегодня, 29 августа, в России важный праздник – День дальнобойщика, друзья. Среди всех водителей-профессионалов есть особая категория – водители грузовых автомобилей, занимающиеся перевозками грузов на дальние расстояния. Этих людей все знают как дальнобойщиков. Что такое дорога для дальнобойщика? Это не маршрут, это второй дом, можно сказать. Ну а фура – почти что семья. Дальнобойщик везет не просто груз, он везет время. Время, чтобы утром в магазине были продукты, а вечером спокойствие в быту. Так что, дорогие товарищи дальнобойщики, с праздником вас, везучих рейсов, домой пораньше, счастливого пути вам. Ну и, конечно же, ни гвоздя, ни жезла. Как здорово, что у вас в машине звучит русское радио.

все как раз наоборот, не замедляется время, а ускоряется время. 29 августа, закончилась летняя спячка, проснулись родительские чаты, 3 дня до 1 сентября. Ну и как в том анекдоте, сегодня начали подготовку к школе, купили дневник, ремень и валерьянку. Шутка, конечно, но реальность отражает. Время ускоряется, надо все успеть, жаркая пора, родители готовят детей к школе. Что еще, коммунальщики готовятся к скорому отопительному сезону. Для дачников и огородников главный спиннер сейчас – это закаточная машинка, которая, в общем-то, можно сказать, главное оружие для того, чтобы закатать как можно больше огурчиков, помидорчиков, варенья. Вот только с отцом разговаривал, который заканчивает все сельскохозяйственные работы. А с другой стороны, что же заканчивают? Для дачника и огородника они вообще не заканчиваются. Ну, короче говоря, всем нам удачи, все успеть или по возможности успеть многое. Русское радио вас поддерживает музыкой.

Я не нарочно, вот, наверное, так же мог бы сказать мужчина, который случайно не удержал Аню Плетневу. Но обо всем по порядку. В середине августа во время выступления произошел такой случай. Анна Плетнева встала на колонку во время выступления и подала руку мужчине из зала. А он ее не удержал. Либо во время исполнения хита «Ева» фанат поцеловал ее за руку, из-за чего певица потеряла равновесие. Тут, в общем, разная информация. В итоге, что случилось в итоге? Аня Плетнева упала со сцены в толпу, но, несмотря на сильную боль, медики диагностировали трещину в копчике. Аня Плетнева не ушла со сцены, допела концерт до конца. После выступления вышла на связь с поклонниками и сказала: «Я дома, все хорошо. Я, конечно, в шоке, не спала 20 часов, но будем делать все, и я знаю точно, что вы меня поддержите. И если я уж буду падать со сцены, то тоже меня поддержите». Ну что, пожелаем Ане Плетневой выздоровления. Я думаю, что уже сейчас-то все хорошо. Прошло уж почти что 10 дней, но в любом случае падение — это ай-яй-яй.

0: На русском радио «Крылатые» с Довлатовой.
1: Приветствую вас, мои дорогие друзья. С вами Алла Довлатова. Помните, я как-то рассказывала вам о крылатом выражении «не разольешь водой». А вот сегодня вспомнила еще одно крылатое выражение про воду. Столько воды утекло. Все понятно, метафора ясна, прошло много времени. Но вот интересно, а почему именно воды? А почему не столько песка пересыпалось или столько листьев опало? Время течет, как вода. В нашем языке эти слова почти родственники. До появления механических часов, до пружины, шестеренок люди измеряли время водой. Такие часы называли клипсидрами. С греческого это значит «водократ». Устройство простое – сосуд с дырочкой, из которого вода капает в другой сосуд. Сколько воды вытекло, столько и времени прошло. Но вы спросите, а почему же не говорят, столько песка пересыпалось? Ведь песочные часы тоже древнее изобретение. Но согласитесь, твой песок кончился, корявенько как-то звучит, а вот вода утекла, звучит естественно. А может быть и потому, что вода – это живое, динамичное. Песок сыплется, а вода течет, и в языке она ассоциируется с движением, с жизнью, с переменами. Я же прощаюсь с вами сегодня, желаю вам только хороших перемен. А наше время на сегодня истекло. Тоже крылатое выражение про скоротечность времени. Но о нем, как и о других крылатых выражениях на эту тему, ну типа «годы бегут», «минуты капают», вспомним в следующий раз. До свидания. Ваша Алла Довлатова.
0: Русское радио.
2: Девочка.

0: Видео 12+.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
6: Как я по всему этому соскучился!
5: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
7: «Русское радио» представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+. «Русское радио» приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
9: Державтова, найдите груз.
8: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. В кино с 3 сентября. 16+.
10: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Моя любимая спортивная дистанция – 100-метровка от дивана до холодильника с препятствием в виде кота. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

Пока до кино, до финальных титров «Человека-паука», а дойти-то надо. Выходные, надо идти в кино, а то вокруг только и слышно. Человек-паук. Итак, «Человек-паук. Новый день». Фильм режиссера Дестина Дэниела Креттона. Все про него уже слышали. Ну, давайте я прочитаю сценарий. Кто пока тоже не дошел, так же, как и я. Ну, на IMDb рейтинг, между прочим, 8,1. Весьма неплохо. Сюжет такой. Одинокий и повзрослевший Питер Паркер полностью посвящает себя борьбе с преступностью в Нью-Йорке, поскольку 4 года назад, после заклинания доктора Стрэнджа, мир и все близкие забыли его. Но

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Бельгии отвергли новое предложение стран Евросоюза изъять российские активы. Там сказали, что этот вопрос даже не стоит обсуждать. Ранее Швеция, Польша, Нидерланды и Испания предложили Еврокомиссии изучить новые способы изъятия российских средств. Основная часть замороженных активов хранится в Бельгии, однако местные власти не хотят в одиночку брать на себя риски. Настаивают на том, что последствия должны распределяться между всеми странами ЕС. Президент заявил о повышении престижа профессии учителя. На встрече с педагогами в преддверии Дня знаний Владимир Путин сказал, что увеличивается число абитуриентов на одно место и растут баллы ЕГЭ при поступлении на педагогические специальности. Ранее глава государства подписал указ об особом статусе учителей. Среди прочего, они смогут бесплатно получать юридическую помощь по педагогическим вопросам и трудовым правам. Автодилеры анонсировали законопроект о жизненном цикле машин. Газета «Ведомости» пишет, что профильная ассоциация собирается в следующем году направить документ в Госдуму и правительство. Хотят, чтобы в электронный паспорт транспортного средства вносились дополнительные данные. Это, например, цена, пробег, сведения о ДТП, техобслуживание, а также обременение. Основная цель – создать цифровую историю каждого автомобиля. Краснодар продлил победную серию в чемпионате России по футболу. В шестом туре лидер российской премьер-лиги победил Ростов со счетом 1-0. Это шестая победа подряд в РПЛ. Ранее с таким же результатом действующий чемпион «Зенит» обыграл «Факел». В турнирной таблице Краснодар на 6 очков опережает «Спартак», «ЦСКА» и «Зенит». Причем у спартаковцев еще в запасе завтрашняя игра с Оренбургом. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Чё-то рано запели наши звезды про осень. Не-а, не будет никакой осени. Мы ее с вами отменим. Что будет после 31 августа? Правильно, 32 августа, 33 августа, 34 августа, 35 августа, 180 августа. Требуем продолжения лета. Ну а сегодня, 29 августа, по приметам хлебный спас, друзья. Пекут пироги из нового хлеба, делятся угощением с родными, соседями, нуждающимися. Наши предки в этот день, между прочим, чистили к осени целебные источники, пили подземную водицу, а еще можно и нужно было париться в бане с вениками из орешника. Как это классно. Считалось, что это прибавит сил и защитит от болезней. Ну, в общем, каждый как хочет, так и отдыхает субботним вечером. Баня, водица, хлеб, да все что угодно. Хоть шашлыки, хоть мороженое, хоть арбузы. В общем, все для наслаждения.

0: На этой неделе. Номер третий.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин, все хотят увеличить.
0: Номер второй.
2: Не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
0: Номер первый.
3: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье.
0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио.

Седьмой лепесток, хай-фай, визитная карточка группы. История гласит, что перед исполнением песни на концертах Митя Фомин обязательно произносил заклинание из сказки Катаева. Лети, лети, лепесток, через север на восток. Ну и зал просто сходил с ума. А я вот, знаете, каждый раз на этой песне думаю, а вот если бы у меня было 7 лепестков, ну или так, 7 желаний, которые может исполнить золотая рыбка, что бы я выбрал? Ну, наверное, как в фильме «Афоня», слова, которые произносил герой фильма «Афоня», чтобы войн не было, очагов напряженности. Может быть, кто-то бы сказал, а ты бы какую планету выбрал? Да, где пиво бесплатное. Нет, ну вряд ли так. Точно бы выбрал, чтобы близкие были здоровы, родители, чтобы были здоровы. Ведь правда, друзья, это очень важно. Конечно, чтобы для начала, чтобы у остальных было все хорошо, а потом уж можно и про других подумать.

0: Половинка часа примерно осталось до стола заказов. Все-таки стол заказов в субботу — время особенное, друзья. Мне кажется, это главный стол заказов. Ну, потому что с понедельника по пятницу, ну, какой стол заказов? Работа, работа, работа, уйди на Федота. В воскресенье тоже вроде как все мысли у завтра, а вот вечер субботы — это да. Так что дожидаемся, дожидаемся и, конечно, отдыхаем под лучшие любимые хиты на русском радио. У нас впереди «Рефлекс», «Сойти с ума», «Артикасти», «Быть счастливой», «Хабиб», «Ой, какая ты», «Маша Вебер» прямо сейчас. Поставь на стоп. Меня зовут Артем Сорокин. Я вам желаю хорошего вечера. Ну вот, каким вы себе сами видите свой вечер, пусть он таким и будет. Ну и, конечно, не забывайте про чашечку чая или чашечку кофе.
1: Ты не придешь.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатая с Довлатовой» на Русском радио. Реклама на русском.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.

0: 12+.
1: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платежами предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
3: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Цветы – не самый практичный подарок. Другое дело – батон колбасы. И сытно, и вкусно, и просто красиво. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

знаете, все громче, все ближе. Вчера был для нас, посетителей концерта Артура Пирожкова, собственно, сам Артур в Зеленом театре ВДНХ. И громко, и близко вчера это было, и с большим количеством интерактива, любви, нежности. Все, как умеет Артур Пирожков. В общем, концерт вчера был просто супер. Артура Пирожкова мы, кстати, послушаем с вами прямо сейчас. И знаете, какое главное впечатление у меня, Артема Сорокина, вот от этого концерта Артура Пирожкова? Я не думал, что столько детей обожают Артура. Ну, думал, приду, там девушки, женщины, понятно, такие песни про любовь, про страсть. Куда там? Ага! Дети! Дети! Много детей! Много детей, и пенсионеры, и зумеры, и бумеры, и миллениалы, ну, в общем, и мужчины, и вообще полный набор вчера был на концерте в Зеленом театре ВДНХ. Натанцевались, просто блестки вываливались из нас, из карманов на выходе из Зеленого театра. Всем, кто, кстати, был на концерте, передаю большой привет.

0: если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это!
1: Все это!
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Центробанк вдвое увеличит лимит микрофинансового займа наличными. По одному договору будет 100 тысяч рублей, а в ломбарде 200 тысяч. Кроме этого, собираются повысить лимит выдачи займов наличными для кредитных потребительских кооперативов. Он может вырасти с 300 тысяч до миллиона. Ежедневный лимит увеличится вдвое до 4 миллионов рублей. ЦБ опубликовал проект такого указания. Теперь регулятор будет принимать замечания от участников рынка. Правительство продлило эксперимент по добровольной маркировке полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции. Согласно постановлению, тестировать систему будут до конца февраля. До этого срока участники эксперимента смогут завершить испытания и направить отчеты. Также расширили перечень товаров в рамках эксперимента. В него теперь входят мороженая рыба, молодые сыры и творог, мороженое, а также минеральная и газированная вода. В российских вузах завершился дополнительный набор на бюджет. Как пишет газета «Коммерсант», после окончания основного этапа зачисления незанятыми оказалось 6 тысяч мест. На них и объявили дополнительный набор. Больше всего пустующих мест насчитали на педагогических специальностях. Всего высшим учебным заведениям было выделено почти 450 тысяч бюджетных мест, то есть доля незаполненных не превышает 2%. Это значение не меняется уже несколько лет. Большинство, 70% опрошенных россиян, готовы жить в частном доме, если рядом будет вся необходимая инфраструктура. Как пишет ТАСС, лишь четверть респондентов рассматривают загородный участок только для отдыха и коротких поездок. Столько же готовы сменить квартиру на частный дом уже сейчас. Из плюсов в основном называют собственную территорию, простор для жизни и свежий воздух. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Стол заказов» и Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: А я скучал по вам. Ой, скучал, уже готов передавать приветы, общаться, поздравлять кого-нибудь. Ну и, в общем, пишите. Плюс 7-916-003-105-7. Наконец-то с нами наш любимый стол заказов. Это просто мини-праздник. А я уже готов передавать привет. Артем, меня Сорокин зовут. Как я интересно сказал. Артем, меня Сорокин зовут. Меня зовут Артем Сорокин. Хотя, в общем, русский язык богатый, можно по-разному переставлять слова, и смысл не меняется. Наталья из Калининграда открывает с днем ангела Александра. Здоровья, благополучия, удачи и успехов. Саша, ты лучшее, что было. Наталья из Калининграда. Так, дальше. Суббота. Сидим на террасе, отдыхаем после рабочей недели. Для моих девочек поставьте хорошую песенку для поднятия настроения. С уважением, Сергей Денисов, написал в стол заказов. Всем жителям Федотова большой привет. Традиционный привет от Калякина Александра. Всех слушателей русского радио поздравляю с выходными. Желаю провести их как следует. Набраться сил перед рабочей неделей. Но не только перед рабочей, да и набраться сил вообще перед сентябрем. Саш, вот не упомянул, а надо бы. Привет, Артем, наконец-то ты у руля. Никак не могу дописаться через миллионную аудиторию. Поздравь, пожалуйста, мамульку Бин Екатерину Михайловну с днем рождения. Желаем ей долголетия, добра. Не забывать, что мы всегда рядом. А детей, внуков, всех друзей и родственников. Это сообщение было от Александра. Ну и, в общем, я... Также Алекс просит, чтобы тетя Марина, соседка с Крыма, тоже дописалась. Это бывшая соседка с Крыма. В общем, поздравляем. И пусть у Екатерины Михайловны все будет хорошо.
3: Я тебя прошу, ни слова лжи. В часах бежит, в часах бежит.

0: Стол заказов русского радио.
1: Ну вот теперь, можно сказать, начинаем полностью крутить нашу приветливую динамо-машину. +7 916 003 105.7. Пишите в наши мессенджеры. А Сергей пишет: добрый вечер, русское радио. Привет всем, кто меня слышит. Я Сергей из Казахстана. На работе. Пусть у вас все будет хорошо. Ну да, действительно, мы-то отдыхаем, а многие работают. Поэтому тем, кто работает, вам терпение, друзья. Вы вообще герои, что работаете в субботу. Ну вот есть такие люди, работают по субботам. Да и я, собственно, сижу в эфире. Тоже можно сказать, что работаю, а кто-то едет в такси, а кто-то на каких-то ответственных производствах, в пекарнях, в магазинах. Вот мы пошли в магазин и что-то захотели в субботу купить, а ведь кто-то работает там. Таким людям терпение, вы большие молодцы. Анюта пишет: привет, любимое русское радио, только что прилетели из Домодедово, передаю привет любимому мужу, я очень скучала, и спасибо, дядь, за Вену, за встречу из аэропорта.

0: это, блин.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Добрый вечер, Людмила пишет. Артем, привет, Русское радио, привет. Мед и любовь, просто привет из Омска. Людмила из Сибири. Людмила, ох, про мед не напоминайте. Я буквально две банки меда съел недавно и думаю, так, все, пора прекращать, пора останавливаться. Третья лежит в холодильнике, ну, оставь на зиму уже, говорю я сам себе. Анна Махрова, привет, Наташа, спасибо за тортик. Ну вот, сладости, сладости, субботний вечер. Добрый вечер, любимое Русское радио, едем из Орла в Воронеж. Татьяна Токарева пишет, передайте привет моему мужу Ивану и доченьке Анастасии. Каникулы закончились, пора на учебу. Ну, еще есть пару денечков. Немножко еще осталось времени. Татьяна Ларина, добрый вечер, любимые. На связи село Любичи Московской области. У нас сегодня три повода для сбора. Ореховый Спас, конец лета и... Наша Танюха Ларина стала совсем большой. Она вышла замуж и уезжает с мужем жить в другой город. Мы собрались пожелать ей и ее мужу Вовке Морковке счастья в этой новой жизни. Алифановой, Блиновой, Ситниковой и Ивановой. Желаем вам хорошо посидеть и желаем Танюхе Лариной, чтобы все у нее сложилось в новой жизни. Здравствуйте, огромный привет Александру Мартынцу из Пскова. Это Александр Петров пишет. Сейчас Александр Мартынец в больнице в Богданово на первом отделении. Не волнуйся, Саныч, все будет хорошо. Скоро выпишут. Сергей из Пскова. Такая поддержка очень нужна, и поддерживайте вы своих тоже. Пишите, поздравляйте. Дарите любовь и счастье через стол заказов.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, мы продолжаем. Время еще есть. Всем привет, кто только что включился. Русское радио, стол заказов. Я Артем Сорокин. Александр Романов пишет у нас в ВК. Передаю привет главному фанату Дзюбы Матвею и водителю черной приоры Дмитрию, а также лучшему человеку Виталию от друзей из Щелыково. Амет Аблезизов. Здравствуйте, Русское радио. Вчера писал, что Тимур едет в гости. Писал, что хорошо время проведем. Все было люкс, караоке, шашлычки. Амет из города Ташкента. Привет, Артем. Антонина из Невинномысска передает привет всем и Русскому радио, и всем нашим коллегам. И, конечно, поздравляет всех с Ореховым Спасом. Радмир Базиков. С днем рождения. Равиль Тытлыбаев из уральского города Медногорск. Поздравляет вся семья. Желаем здоровья, счастья, благополучия. Людмила пишет: Артем, привет, отличного настроения в эти последние летние дни. Привет ведущему Рустаму Каримову, а также Дмитрию Лебедеву. Всех с третьим Спасом Ореховым. Да, сегодня Ореховый Спас. Огромное спасибо Тимуру Бодрову за мое прочитанное сообщение в столе заказов. Пусть наступающая осень будет теплой, красочной. Обнимаю вас всех, мои родные и любимые друзья, музыкальные диджеи и ведущие новостей Русского радио. С любовью, ваша Людмила. Марина Думкина. Привет, любимый бабушка. Бабушке, свекрови, жене от детей из Воркуты. А дальше Виктория Комина. Прошу передать привет нашей любимой Алисе. Наша девочка старается, работает дальнобойщицей сейчас. Хорошей дороги, твой любимый Вика, Руби и Генджи. Ну, кстати, сегодня еще и в России день дальнобойщика, поэтому Алису отдельно поздравляем.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Буквально через полторы минутки у нас такая медленная песня, можно сказать, медляк, Елена Север и Стас Пьеха. Так что будьте готовы, кто там давно не танцевал медленные танцы, скоро сделаем это. Здравствуйте, можно пожелать моей мамочке, любимой мамочке, счастливой жизни Елене. Пожелание от дочки Валерии Гавриловой. Прошу включить для нее хорошую, добрую песню. С удовольствием это сделаем. Привет, Русское радио. Возвращаюсь с замечательного шоу «Сны Пушкина» со своей женой Юлечкой, с детьми Дениска и Аришка, я вас люблю, ваш папа Сережа. Привет семье Переверткиных из Светлогорска. Так, смотрю, что еще есть. Любимое Русское радио, в этот прекрасный вечер очень хочется передать привет нашему творческому коллективу «Березка» из города Подольска. Наши солистки Ольга, Ирина, Евгеша, Лена, Дашенька и, конечно же, наш хореограф Серж. Вы лучшие, хорошего учебного года. А нашему Сержу хотим пожелать самого наилучшего в его новом статусе. Он почти муж своей прекрасной Ники. Счастья нашим будущим молодоженам. Добрый вечер, мое любимое Русское радио. Олеся пишет. Передаю привет моему любимке, мужу Жене и брату Диме отдельный привет. Пусть сегодня вечер будет очень классным. Они самые классные мои мужчины. Люблю вас, ваша Олеся. Стол заказов на Русском радио продолжает Елена Север и Стас Пьеха.

0: Если хочется зевать...
1: Утром выходные!
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут.
1: Крутые новости.
3: Крутые игры.
1: Крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.

0: 12+.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Как я готовлю заливного осетра? Беру минтай и всем заливаю, что это осетр. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Это Зиверт на русском радио. В столе заказов финальные сообщения. Я читаю, Марина Курилова пишет: ананас напал ёж. Жарили шашлык, хитрый разбойник ёж напал на тарелку с шашлыком мужа. Проводили лето. Привет любимому мужу от его львицы. Да уж, неожиданный финал субботы. Ну вот будет что вспомнить. В финале лета ананас напал ёж. Ёж пытался украсть наш шашлык. Елена Соколова, привет с Пальмы де Майорка. Всем работникам русского радио и слушателям спасибо большое. Екатерина пишет: доброй ночи всем, мои доченьки и Кристиночки, желаю обрести самостоятельности в новом учебном году, люблю тебя и верю в тебя, всем легкого учебного года. Маргарита Цыганкова: очень прошу поздравить мою мамочку Светлану с днем рождения, мамулечка, мы тебя любим, твои дочки Маргарита и Лилия, внучки Даночка, Стефания и Майя, внук Санечка и твои два зятя Денис и Александр, здоровья тебе, наша красотка. Так, смотрю, что еще есть, а сообщения все приходят и приходят, друзья, ну, все не успею точно, поэтому держитесь, крепитесь. Дмитрий Лебедев будет читать следующее сообщение. Он будет уже через час с хвостиком. Привет, Русское радио. Хотим поздравить нашего друга, брата, мужа, папы, просто хорошего человека Андрея Попырина с днем рождения. Желаем ему счастья, здоровья, любви и всего того, чего он сам себе пожелает. Город Дмитров, поселок Новосиньково. И все мы Андрея поздравляем. Жена Марина, дети Илюха и София, Евгения, Иван, Анюта и Дианка. Ну, может быть, еще сейчас успею пару сообщений прочитать. Хочу, чтобы все мои дети и внуки были здоровы. Это Татьяна написала. Татьяна Гончарук. Добрый вечер, Русское радио. Привет моим девочкам. Нелля.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Военкоматы получат доступ к личным данным военнообязанных и их родственников. Согласно проекту приказа Минобороны, информацию будут передавать госорганы и частные компании. Это касается тех, кто поступает на воинские должности, на службу по контракту, а также абитуриентов военных вузов. Военные комиссариаты смогут получить сведения о доходах, банковских счетах, вкладах, долгах. А медорганизации будут сообщать о психиатрических расстройствах и зависимостях. Правительство утвердило специальные условия газоснабжения для Белгородской, Брянской и Курской областей. Согласно постановлению, жителям приграничных регионов не будут начислять пени за несвоевременную оплату. Кроме этого, штрафы не будут оплачивать управляющие компании, ТСЖ, кооперативы и теплоснабжающие организации, которые покупают газ для коммунальных нужд. Еще запретили приостанавливать подачу газа до полного погашения задолженности. За два года число детей на круглосуточном пребывании в детских учреждениях сократилось более чем на 20%, сообщила председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова. Рабочая группа обсудила меры против социального сиротства, раннюю помощь семьям, программу поддержки родителей с зависимостями, устройство детей и поиск родственников. Инициативы предложат включить федеральный план помощи семьям до 2030 года, отметила Львова-Белова. Первые заморозки пришли в Центральную Россию. В центре ФОБОС заявили, что прошлой ночью на севере и северо-востоке температура опустилась ниже нуля. Минусовые значения местами были в Костромской и Ярославской областях. Почти до заморозков похолодало в Ивановской и Владимирской областях. По словам синоптиков, отрицательные значения ожидаются и предстоящей ночью. После этого ночные температуры снова повысятся. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Артем Сорокин.
0: Новости. На русском. Артем Сорокин на русском радио.
2: Эх, все-таки да. Ну что, лето заканчивается понемножку, и вот сидишь, думаешь, сколько бы тебе не было лета, все равно конец августа ощущается как последние дни перед школой, правда ли, друзья? А еще в конце августа особенный воздух, он обычно пахнет профуканным, потерянным летом. Но мне вот такое понравилось четверостишье. Что лето закончилось, вы не печальтесь. Осенними красками теперь наслаждайтесь, дарите себе и другим позитив. В последний день лета, он будет красив. Это правда, это точно, но у нас еще есть и 30 августа, и 31 августа, так что эти два дня мы точно проведем как надо.

Чебанов и Владимир Пресняков близкие рядом на русском радио. Да, все-таки технологии позволяют нам сейчас быть ближе, быть на расстоянии звонка в мессенджере, хоть с другой частью планеты, и можно увидеть, услышать близкого родного человека, а не то, что было лет 40 назад. Помните, когда нужно было заказывать междугородный звонок, сидеть в кабинке, отстаивать какую-то очередь, чтобы позвонить куда-то в другую страну, а чтобы в другой город платить безумные деньжищи, если набирать с домашнего телефона. Я все это помню, друзья. Не знаю, помните ли вы. Технологии, конечно, упрощают жизнь. Главное, когда вот берешь в руки мобильный телефон, выставлять какие-то приоритеты. Что сейчас для тебя важнее? Поговорить с близким и родным человеком? Или же, может быть, поиграть в какую-то игру? В общем, да, каждый выставляет для себя эти приоритеты. Но мы-то с вами знаем, какой главный приоритет по части музыки. Русское радио.

Ну, если летом Love Story не случилось, не грустим. Впереди осень, тоже идеальный по-своему фон для Love Story. Время, с одной стороны, увядания природы, но и время уюта, когда хочется укрыться вдвоем от ветра. Осень, любовь пахнет, может быть, корицей, звучит тише, чем летом, но как это все-таки здорово вместе, например, идти по парку, шуршать желтыми листьями, выехать на природу. А какие краски нас ждут впереди? Не зря же у Александра Сергеевича Пушкина осень была любимым временем года. Так что во всем ищем плюсы. Мы же с вами на Русском радио. Все будет хорошо. Ищем плюсы во всем. Сергей Лазарев. Компасы в продолжении нашего вечера.

0: Реклама на русском.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
2: Только в день рождения узнаешь, сколько на свете ненужных вещей. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Это Юлиана Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.
0: Русское радио.

0: А почему, собственно, только самолеты? Можно и повыше, и космические корабли, и дальние просторы Вселенной. Вот смотрел я, что интересного было в истории этого дня, и прочитал, что 29 августа 1975 года в земном небе появилась сверхновая звезда в созвездии Лебедя. Я уверен, что Дмитрий Лебедев будет рад этому событию из прошлого.
1: Я прям уверен был, что она как-то связана со мной. Но я, кстати говоря, вообще не знал, что такое существует.
0: Вот, да. И, кстати, как ты относишься...
1: Зато, Тём, да. У меня есть персональная звезда. Я же совсем забыл. Где-то там, откуда-то из далеких лохматых, у меня даже удостоверение есть.
0: Да ты что?
1: Конечно.
0: А ты следишь за ней в телескоп? Как там дела-то на ней? Как вообще? Что происходит?
1: С очками не помогает. Более мощные диоптрии. Ну, возможно, заработаю и на это.
0: Я знаю, что тебе подарить на день рождения следующий. Будем тебе дарить...
1: Ловлю на слове.
0: Копить на телескоп тебе будем.
1: А свидетелей-то сколько, Тём?
0: Да-да-да. Ну, всем коллективом, не я один. Надеюсь, поддержат ребята. Короче говоря, надо срочно узнать, как там дела на твоей планете, Дим.
1: Ладно, выясним.
0: Все, музыкальная планета русского радио этой ночью точно скучать не будет. Тебе хорошей ночи.
1: Пока.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство на месяц продлило запрет производителям экспортировать дизельное топливо. Ограничение будет действовать до 30 сентября. Решение приняли, чтобы поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке. Общий запрет на экспорт топлива действует в России до конца января. Ранее нефтеперерабатывающим заводам временно разрешили продавать бензин экологического стандарта Евро-3. Кроме этого, топливо начали импортировать. В Думском комитете по обороне отрицают сообщение о новой мобилизации. Депутат Виктор Соболев заявил RTVI, что в этом нет необходимости. По его словам, военкоматы во всех регионах справляются с заданием Генштаба по набору контрактников. Ранее в Минобороны, Кремле и Совбезе неоднократно говорили, что в России не будут проводить мобилизацию. Клещи обогнали финансовых мошенников в рейтинге тревог жителей Москвы. Как пишет афиша Daily, клещи в этом списке заняли 6-е место. В первой тройке – топливный кризис, атаки беспилотников и цифровые ограничения. Для сравнения, год назад отключение мобильного интернета занимало 9-е место. О дефиците горючего вообще не говорили. Кроме этого, в прошлый раз миграционная тема была на 2-й строчке, а теперь она не вошла даже в 1-ю десятку. Московская «Динамо» обыграла «Локомотив» в 6-м туре российской премьер-лиги. Теперь железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Кроме этого, в субботу действующий чемпион «Зенит» вырвал победу у «Факела» под конец матча. Встреча в Воронеже завершилась со счетом 1-0 в пользу петербургского футбольного клуба. А «Краснодар» одержал 6-ю подряд победу в российской премьер-лиге. Лидер чемпионата обыграл «Ростов» с результатом 1-0. 6-й тур завершится сегодня 3 матчами, в том числе с участием «Спартака». О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Ну, как говорят в народе, в большой семье долго водить из стороны в сторону выражением лица абсолютно точно не следует, потому что отвернуться не успеешь, и, пожалуйста, твои лавры пожинают. Я-то думаю, у меня с памятью проблемы, а тут, пожалуйста, Филатов и Кэров в начале свежего музыкального часа. Это все, что помню я. Не густо. Первый раз, но это совершенно другая темка, очень приятная. Первый он, конечно, не последний, но по воспоминаниям, разумеется, самый значимый. Свою первую любовь мы помним и несем на всю оставшуюся свои головушки. Все остальное не мешало бы, конечно, почистить, расслабив саму голову. Сегодня выходной день, он и предназначен для этого. Группа «Рефлекс» через пару секунд. Ханна появится очень скоро. Николай Басков будет. Дискотека «Авария» и Жанна Фриски. Наши ближайшие любимые на русском. Я всем шлю большущий привет. Желаю вам отличного воскресенья. Ну и в целом русского радио как можно больше. Я Дмитрий Лебедев. С вами до 8 утра. Как всегда, между песнями. И все будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Я думаю, что такую веселую девушку забрать на какую-нибудь вечеринку было бы очень славно. Не знаю, Марфа практикует ли подобные вещи, поет ли на корпоративах, но, с другой стороны, как мне кажется, вообще девушка начинающая, поэтому, возможно, все еще впереди. Таким песням мы рады. Летний вайб «Забери меня» на русском радио. Дальше хорошо знакомая вам песня. Я бы даже сказал, чего не покреплю душою, сказав, что это золотая история. Мурат Насыров, «Я это ты, ты это я». Никакой путаницы, сплошное слияние. «Бери и беги» от «Зиверт» также появится очень скоро. И «Похудеем позже» от Артура Пирожкова. Песня абсолютно в тему. Я думаю, что выходные дни, дорога к холодильнику. Или, как говорил у нас все, Александр Сергеевич Пушкин, не зарастет туда народная тропа. 0 часов и 28 минут на наших раскрадийных. Всем, конечно же, желаю отличного настроя. И да, я, безусловно, остаюсь вместе с вами. И если ваши ночи и впрямь походят на летние, а не как в Москве, от 9 до 12 на почве, то можно, конечно, гулять и до утра под музыку русского радио. Ну, а если вы сейчас перемещаетесь, хорошей вам дорожки. Я видел, что, как всегда, на ленинградке полнится машинами, пространство пустым не бывает. И, к слову говоря, до утра наверняка ничего не изменится. Такой же выходной день. Чего тут? С воскресеньем вас поздравляю. И, конечно же, очень хочу, чтобы у вас и у нас у всех все было хорошо.
1: На русском радио.
2: Русское радио. Золотая история. Мурат Насыров.

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Поймав золотую рыбку, загадай сразу все одним желанием. Вдруг рыбка больше не приплывет. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
0: Новая песня на русском.
3: Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском.
0: Русское радио.

0: Абсолютно, мне кажется, нехарактерный саунд для Александра Шоу и, разумеется, его бывшего проекта, да, вообще-то, не совсем бывшего. Он то с группой, то один без ансамбля. В любом случае, стилистика немного другая. Хотя грусть от прежней непары, конечно же, осталась. Но наше поздравление Александру, навсегда с тобой называется новиночка, просьба любить и жаловать. Песня длинная, красивая, называлась раньше «Мрок-баллада». Насколько я понимаю, по нынешним временам тоже ничего особо не изменилось, просто 90-е опять в моде, отсюда и прежние саунды, наверняка прежние же названия. Ну и 6:44 минутки на наших раскрадинах. Сегодня, посмотрев, что у нас с праздниками имеется, конечно, нас больше интересует российский День Шахтера. Всех причастных, конечно, поздравляю с праздником и очень надеюсь, что сегодня вы не проспите, если кто-то из ваших друзей, знакомых и близких, разумеется, под этот праздник подпадает. Здоровья, счастья, любви, разумеется. Все это желаю абсолютно вам и финансового подтверждения вопроса. Больше для счастья практически ничего не нужно. Факт. Слава через пару секунд, на ладони линии Стас Пьеха, да и многое-многое другое, не менее любимое на русском радио.
1: На русском радио.

0: Да, второй суперхит от Татьяны Куртуковой на русском радио под названием «Алешенька». И хочется сказать, что за дела? Почему? Ну, красивая, ладно. Ну, чего сразу молодой? Мне кажется, Алексей Алексеевич, вы тоже заслужили. Привет вам, большущий. И, к слову, в песне ничего не было сказано, насколько Алешенька отзывчивый. Потому что у нас трек по волнам намечается. Возможно, Алешенька домой проводил бы на катамаране, скажем, или, не знаю, на гондоле, допустим. Хотя в наших весях подобные средства передвижения, разумеется, диковинку. А вот катамараны, это да. Я даже сам катался на этом практически водном велосипедике и очень даже это дело любил, ныряючи с него. Час 07 на наших русскородийных. По волнам представит нам Бурито, Валерия. Очень скоро появится песня «Обо мне вспоминай». Котейка будет. Котики — это вообще святое. Равно, как и Владимир Пресняков на русском радио. И «Море зовет» от группы «Фабрика». Это все, что нас ожидает ближайшие сколько? 16 минут. Что ж, до стола заказов. Здесь практически целый часик. Будет время подумать, какую именно эмоцию кому отправить. Я имею в виду какую-нибудь из хороших. Плохие нам вообще ни к чему. В общем, дожидаемся, извлекаем из себя белые пушистые, ну и, конечно, чуть позже отправляем. А пока музыка, без нее никак.
1: На русском радио.

0: хорошо знакомое желание любому человеку. И, конечно же, песня не менее знакомая всем, кто хоть как-то к музыке неравнодушен. «Люби меня, люби» от Елены Терлеевой. И, к слову говоря, иногда удивляюсь, что на русском радио практически в золотую историю входят песни, которые возникли сразу после проектов. Казалось бы, некоторые живут со статусом «молодой исполнитель» всю оставшуюся карьеру и ничего путевого не получается. С сожалением говорю, на всякий случай, но вот Елена Терлеева, как и некоторые другие исполнители, стартанули после проекта на отлично и до сих пор крутится на волне русского радио. Может быть, тема совпала, может и то, и другое. Иногда слова и музыка, даже с грустным текстом, конечно же, составляют отличные композиции. Как, например, прижилась на русском радио от Хамали и Наваи песня «А если это любовь?». Хотя я и проблемы не вижу в течение этой песни про цветы и про непосредственно, мягко говоря, легко относящихся к большому светлому чувству девушек. Тем не менее, «Кто ты такая?» Юрий Киселев также скоро подтянется. «Студент» от группы «Руки вверх» версия 24-го года. Да и многое-многое другое. И еще раз напоминаю, скоро у нас стол заказов русского радио. Я бы на вашем месте уже давно собрал в кулачок все самое приятное, что есть у вас. И, конечно же, кусочек души отправил. Уже можно это делать, но чуть позже по нашим координаткам обязательно пробегусь, чтобы вам было удобнее. И если вдруг кто-то из новичков подтянется, разумеется, также.
1: На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Товарищ инспектор, ну какие документы? Я же неделю назад вам их отдал. Вы что, потеряли? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
3: На сигарету я ее докурю.

0: Ну да, я знаю, медики говорят, что самолечением заниматься не нужно. Но, с другой стороны, когда не сам, когда подруга лечит, то, безусловно, это можно отнести как минимум к категории народная медицина или группа психологической поддержки. Как ни крути, а улучшение после общения с друзьями и с подругами в том числе, безусловно, налицо. Ну или, как минимум, в организме заводится то, что называют медики же психосоматикой. Ну, то есть сам себя убеждаешь, подруга помогает, и вот он, пожалуйста, самообман, который способствует приятному времяпрепровождению в этой жизни, да. Иногда мы обманываться рады. На эту тему вслед за Наташей Подольской и Региной Тодоренко Сергей Лазарев появится. Я же хотел бы вас направить непосредственно в нужное русло и в приятное заодно. Стол заказов Русского радио через 14 минут, даже уже через 13. В наши мессенджеры можно попасть, используя номер 8-916-003-105-7. Также соцсети, официальные сообщества Русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках. Русское радио готово вас встретить, распахнуть объятия, заскрипеть створками, это уж как хотите. У нас скоро стол заказов Русского радио, поэтому прямо сейчас можно и нужно. Привет и поздравления, пожелания, признания в любви, да все что угодно. Отправляйте.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, во-первых, привет всем тем, кто только-только подтянулся. И, разумеется, моя благодарочка тем, кто был со мной с самого начала, то есть с 0 часов. Стол заказов русского радио для нас, для всех. Было бы желание, были бы координаты. И, соответственно, человек, которому вы хотите отправить. Давайте по порядку. С желанием наверняка определились. Я вам в течение прошлого часа уж намекал. Практически в лоб уже. Я надеюсь, что все до вас дошло без всяких сломанных телефонов. Кстати, о них 8-916-003-105-7 – это для наших любимых мессенджеров. Отправляйте в любой, обязательно найдемся. Не забывайте про подпись, так же, как и ВКонтакте и в Одноклассниках, если решите отправить туда. Официальные сообщества Русского радио вас ожидают. Подпись, кстати, прямо в тексте. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Категорически всем. И привет маме, пишут в первом сообщении. Еналиевой Ларисе. Я тебя очень сильно люблю, моя родная мамочка. Твоя дочь Настя. Настенька, и вам привет, и маме вашей, разумеется, большой. Я хочу, чтобы все было хорошо и у вас, и, соответственно, у нас также. Ленок, вижу и ваши сообщения, также передаю вам большущий привет. И, конечно же, проведем и этот стол заказов вместе. 2:01, самое время послушать что-нибудь из музыкального ассортимента русского радио. Ну, например, про любовь. Слегка разбитую, но Юлиан Караулов. Все равно будет мило.
0: На русском радио.

Ну, после такой песни, конечно же, невозможно первым делом не передать привет Владику. Всему замечательному городу Владивосток и всем его жителям, конечно же, большущий. Ну и коли у нас Москва, Владивосток, в Москве, столица нашей родины, безусловно, также. Доброй ночи, Дмитрий. Передаю привет всем, кто не спит. Желаю всем отличного воскресенья и хорошей погоды. Ну, воскресенье — это, по факту, железная вещь. Календарь все-таки. А вот насчет погоды посмотрим. Но пожелать можно. Желаю всем также отличного настроения и привет передаю всем, кто меня знает. Вам, Дима, легкого эфира. Спасибо, Татьяна. Я думаю, что общими усилиями мы сделаем что-нибудь приятное и для себя, и для наших близких. Передавайте приветы, конечно же, поздравления приветствуются. Ну и вне всяких сомнений, если вы хотите кому-то признаться в любви, почему нет?

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, я искренне надеюсь, что свое чудо мы уже выбрали. Сейчас осталось только предаться моменту распределения, да, по городам героям вещания русского радио. Причем города эти могут быть где угодно, как в пределах, так и за. Самое главное – люди. И не забудьте написать, как зовут именно вашего человека. Добрый вечер. Хочу передать привет себе. Забыл, чтобы кто-то в последнее время передавал мне приветы. Поэтому от друзей и знакомых передаю привет себе. Зовут меня Сергей. Но всех, кто вдруг забыл, Сергей желает оприветить, конечно же. Люблю вас всех, конечно же. И пофиг, когда плохо пишет Серж. Ну, что могу сказать? Наверное, другими словами, все будет хорошо. Да, Сергей? Привет большущий вам. И помните, это я передавал, а то потом будете приведняться. Всем большой привет из Иркутска. Поздравляю своего мужа Зуева Павла с днем его рождения. Хочу пожелать ему исполнения желаний, особенно моих. Ведь именно в этом секрет, в этом залог семейного счастья. 20 лет вместе. Люблю тебя, мой родной. Будь здоров. Юлия из города Иркутска.

Ну, как потеряли, так и найдем. Мы либо же обретем какую-то свежую компанию, ранее незнакомых людей, потому что, знаете, когда 5 человек среди человейников этих многоэтажек ходят, а они все одинаковые и не могут найти чью-нибудь квартиру, ну как тут не подружиться, а? 2 часа и 22 минуты вижу на наших, на ваших столько же, нам доброй ночи. У вас уже доброе утро, вам пожелание доброго дня, а вам продолжение бодрого вечера. Ирина Гришанкова, традиционный привет и вам тоже в ответочку. Людмила, вам и городу Камышин, конечно же. Доброй ноченьки, пишет Людмила. С днем ангела, спасибо большое. Также Илью Крылову. Серьезно, сегодня и у Люш, и у Дим на самом деле дни ангелов. Хорошо, всех поздравляю с этим событием, кто обладает этими замечательными именами. А также... Пусть эта смена русского радио будет самой теплой в дружной компании радиослушателей. Людмила, не знаю, как насчет самой теплой, но самый пятый совершенно точно будет. Ну а теплоту, разумеется, в качестве или по обмену мы передадим и обменяемся. Вот, кажется, так получается, масло масляное, но не беда. На самом деле, могу себе позволить, в конце концов, какая щепотка эгоизма должна быть абсолютно точно в любом дне, особенно в воскресном.

0: Спасибо, Зиверт. И продолжаем стол заказов русского радио. Если кто не в курсе, 8-916-003-105-7 номер для наших мессенджеров любимых и ваших, разумеется, одновременно также. Отправляйте, подписывайте. Найдемся обязательно, не сомневайтесь. Даже если видите какой-нибудь прошлый стол заказов, ну, вполне можно и туда. Почему нет? Группа в Одноклассниках и ВКонтакте, разумеется, не просто какая-то левая группа, а официальное сообщество русского радио. Там все так же можно сделать. И, наверное, уже 555 раз за последние минут 20 повторю, пожалуйста, подпись прямо в тексте. Доброй ночи. Можно для курских девчонок передать песню. Всем желаем мирного неба от Марины. Марин, и девчонки, те, которые остались за кадром с именами. Привет вам большущие. Песня у нас тут самостоятельная. Я бы рад как-то помочь. Но тут же не обессудьте. К тому же, не знаю, что вы делали в прошлом часе. Там ее и слушали. Добрый вечер, Дима. Всем привет. Аллочке из Сочи также персональный привет. Хорошего вам эфира. Спасибо, Алла. Всему Приморье и от вашего имени, и от моего, разумеется, большущий привет. А раз мы еще Аллочку упомянули из Сочи, значит и городу Сочи также. И Владивосток не забудем. Доброе утро, Владивостоку. Привет коллегам. О, нет, привет коллеге Ольге от Алексея. Спасибо, ну тут всегда пожалуйста. И действительно, теперь привет исключительно от меня всем городам-героям вещания русского радио. Слушать будем Алсу.
1: На русском радио.

Конечно, очень долгосрочная перспектива, но, с другой стороны, мы же с вами планируем жизнь вечно, поэтому пока все это по плану. На миллионы вперед, 2 часа и 34 минутки на наших русскородийных. Почему же в столе заказов так не получается? У нас с вами не миллион времени, а только в этом часе. И то не до самого конца. Не затягивайтесь с хорошими эмоциями, отправляйте им друзьям, знакомым и близким, и тогда все будет хорошо. Тогда, надеюсь, мы абсолютно точно все успеем. Я всегда за это ратую. Марк Ясинский. Ясиницкий, простите. Добрый день, Дмитрий. Часто слушаю русское радио и хочу передать привет своему брату Андрею. Он сейчас в Европе, в ночном рейсе. Надеюсь, тоже нас слышит. Легкой ему дороги. Ждем его дома. Привет большущий брату вашему. Действительно, легкой дорожки. И вам, Марк, также. Елена Ильенко. Можно ли что-нибудь веселенькое поставить? Хочется потанцевать. Ну, я же говорил, песни у нас самостоятельные. Не слушают даже диджеев русского радио. Уж какая песня подтянется. Но, мне кажется, даже наши самостоятельные треки, они всегда на вашей стороне. Хотелось веселенького. Тут Артур Пирожков подтянулся. Пожалуйста, как Челентано.

0: Новая песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: А время-то еще есть для ваших приветов и поздравлений, конечно же. Дмитрий Лебедев, я категорически всем. А вот от Лены и Артема прямо сейчас. Тоже всем, а также привет конкретно друзьям из Крыма. На Руслане и Лере, с которыми мы сидим и едим шашлык в Торонто. Приветик вам большущий. Конечно же, я по большей части представляю шашлык где-то на опушке леса. В наших, да, в родных степях, хотел сказать, нет, в лесополосе, конечно же. Ну и, разумеется, напитки тоже отечественные. Ну, приятного аппетита вам. Доброй ночи, Диме. Возвращайся поскорее. Я тебя очень люблю. Скучаю, Наталья. Митенька, ну, тут сразу узнаю обращение городу Санкт-Петербургу. Большущий привет, Машуль, не грустите. Найдется кошка Машенька. По крайней мере, кто-нибудь из соседей должен подключиться. Просто обязан, Машу надо найти. И все будет хорошо. Елена Лебедева пишет: поздравьте, пожалуйста, Сергея Лазарева с выходом милого нового клипа на чудесную песню. Поздравляю.
1: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах, на интернет-просторах. Русское радио. Всегда с тобой. Реклама на русском.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Деньги – это грязь, но какая же она лечебная. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 4.

0: Да, будет опять все хорошо. Но, к сожалению, уже не столе заказов русского радио, потому что этот столик уже подошел к своему логическому завершению. Напоследок, Марина Шевченко. Привет из села Сельцы Рязанской области. Любимое русское радио. Не сплю вместе с вами, делаю заготовки на зиму, готовлю лечи. А чем еще заниматься пенсионерам по ночам? Урожай в этом году очень богатый. Привет передаю всем вам, всем, кто поднимает нам настроение. Желаю вам процветания и продолжайте и дальше радовать нас хорошим музыкой. Это мы завсегда. Приветик вам большущий и желаю вам, чтобы ни одна баночка не треснула вам самых лучших заготовок на свете. Доброй ночи, Дмитрий. Передайте, пожалуйста, привет моей куме Евгении, Ивану, Александру от Любови и пожелать нам благополучно добраться в Дмитров из Солнечной Головинки. Спасибо, вы лучшие. Всю дорогу нас сопровождаете. Елен, я, конечно, желаю вам удачно добраться и чтобы все было хорошо, даже тогда, когда уже добрались до места. Скоро осень, а в сентябре очень красиво, легко и тепло. Так что хоть и грустно, но осень золотая. Да чего грустно, Лен? Все нормально. Привет и нам, и вам, и Екатеринбургу персонально, раз уж вы оттуда написали. Пусть у нас у всех все будет хорошо. До следующего музыкального часа. Там, конечно же, между песнями услышимся. Пока!
1: На русском радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Ну, группа «Дискотека Авария» всегда совмещала и рок-н-ролл, и танцевальную музыку, и просто какие-то приколы, иногда сэмплами, иногда свои.